0: Хорошая музыка для хорошего настроения.
1: Jam FM.
2: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: прижаться крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Спросят, что слушаете? Скажи Jam FM.
2: Что слушаете?
1: Jam FM.
2: Jam FM.
1: Jam.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далеко.

0: совсем не спит. СМИ Радио Джем. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 7 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 15 градусов. Спонсор выпуска новостей на Джем ФМ, АО «Медицинские технологии» и сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
3: Новости на Джем ФМ.
4: Здравствуйте. Подъем заболеваемости ОРВИ в России начнется в середине сентября. Об этом сообщил академик РАН Геннадий Онищенко. Он связал это с возвращением в школы 17 миллионов учеников и распространением инфекции среди детей. По словам академика, это будет естественный, закономерный подъем заболеваемости. При этом грипп в сентябре еще фиксировать не будут. Но Онищенко призвал заблаговременно пройти вакцинацию от гриппа. Между тем, детсады и школы Екатеринбурга, всего 515 образовательных учреждений, готовы к началу учебного года, рассказала на заседании коллеги по подготовке к новому учебному году глава департамента образования города Елена Кириченко. На капремонт закрыта школа номер 20, а также несколько детсадов, в том числе 12, 188, 487, 151, 174. 6 детсадов вывели из эксплуатации и готовят к реконструкции. Всего в этом году в Екатеринбурге ожидается 207 тысяч учащихся. В детсады пойдут 75 тысяч малышей. В первые классы отправятся более 16,5 тысяч учеников, рассказали в пресс-службе мэрии, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге на Уралмаше подготовили к сносу десяток старых домов в рамках программы комплексного развития территории или реновации. Одним из первых включили в программу КРК участок в границах улицы Донбасской, Черниговского и Суворовского переулков. Площадь территории почти 28 тысяч квадратных метров. Компания-застройщик выиграла аукцион за участок еще в 2022 году. 3 года ушло на то, чтобы расселить все 10 жилых малоэтажек. Жителям расселяемых домов застройщик предлагал равнозначные по площади квартиры в границах Екатеринбурга, либо денежную компенсацию. Большинство жителей предпочли остаться на Уралмаше, отмечает Ядин. Из Екатеринбурга возобновят прямые рейсы на Шри-Ланку, сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово. Рейсы будут выполняться с 7 ноября дважды в 12 дней на самолетах Boeing 767-300. Летать будут в международный аэропорт Матал на юге острова. Перевозчиком выступит компания Azur Air. Та же компания выполняла рейсы на Шри-Ланку из Екатеринбурга в зимнем сезоне 2024-25. Организаторы концертов американского рэпера Канье Уэста в России хотят пригласить на его выступление правообладателя и версии песни «Седая ночь». Об этом агентство ТАСС сообщили в концертном агентстве Say Agency. «Мы бы и рады его пригласить, но мы не знаем, кому принадлежат сейчас права. Ходят слухи, что права на эту песню выкупил Дима Билан», — сказал собеседник агентства. Известно, что и версию «Седой ночи» создал некто Август Септимберов. В кавере использованный англоязычный текст песни и голос, сгенерированный под Канье Уэста. Ранее сообщалось, что рэпер даст 2 концерта в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября, пишет «Москва-24». Официальный курс доллара на пятницу 83.36, евро 96.73.
5: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
6: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в 3 отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
5: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
3: Прогноз погоды на Джем ФМ.
2: 7:03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ ООО «Сервис Торг», кафе «Китайская кухня», «Шангри-Ла». Сейчас за окном солнечно, плюс 15 градусов на термометре. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Днем дождь, ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 21, плюс 23 градуса.
3: Реклама.
7: Шангри-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла.
8: Румяной утки 2 крыла. О, Шангри-ла, ла-ла-ла, ла-ла.
7: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангри-ла.
9: Кафе китайской кухни «Шангри-ла» открыл для себя.
10: Мои Шангри-ла. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
11: Приятного аппетита.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Шоу начинается.

0: 7 часов 8 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 15 градусов. На календаре сегодня 21 августа, пятница. С вами пятничное ведущее, пятничное утреннее шоу. Это Павел Павлович и Маргарита. Доброе утро.
1: Всем привет.
0: Пятничное утро, оно как-то приятнее произносится, да, чем утро, например, понедельничное.
1: Вообще сегодня утро очень приятное, солнечное и теплое.
0: Да, ты читала, что нам обещают синоптики, говорят, что будут дожди, что будет все холодно и как-то неприятно. Но я сегодня проснулся, тоже думал, будет дождь, а погода просто великолепно. А у меня еще вид с 18 этажа на Визовский пруд, и сегодня была такая дымка, знаешь, такая, прям дым, пар такой поднимался. Ну, видимо, остывает вода, и вот на утру такая
1: получается.
0: Да, и ну красивое зрелище такое, в лучах все солнце. Вообще полюбовался так здорово. Могу сказать, что на балконе спится прекрасно. То есть ночи стали даже теплее, чем были раньше, потому что вот что-то дня 4 назад было очень холодно. А сейчас как-то прям нормально стало. Потеплее, по крайней мере. Продолжается у нас арбузная пати, то есть мы вчера взяли... мы вчера захотели с женой арбузы, ну, у нас каждый вечер мы съедаем арбуз, садимся вдвоем. То есть у нас нет ужина, мы просто садимся, разрезаем арбуз, съедаем его вдвоем. Вот, я там...
1: Интересно.
0: Его, ну, я его делаю так, как вам сказать, без корочек, то есть я его одну мякоть оставляю, нарезаю, да, у нас получается такая красная горка из кубиков сложенная, и так тык-тык-тык ее вилочками просто, и все съедается. Потом
1: вторая.
0: Вот, очень удобно, потому что нет слякоти, вот этого грязи, тут сразу все как-то...
1: Корок этих,
0: да,
1: воды.
0: Да, корок, воды, ну, как-то все это компактнее, поприятнее. И таким образом у нас спокойно вечером арбуз на двоих. Вчера мы взяли два арбуза, и она принесла свой, я притащил свой.
1: Вам одного уже мало.
0: Не, просто мы не договорились, кто покупает. Арбуз, да, и все.
1: На сегодня, видимо.
0: Ну, видимо, останется второй, да, на сегодня. Вот такая у нас история. Так, ну что, давайте будем начинать нашу пятницу. Чем быстрее она начнется, тем быстрее наступят выходные. Наверное, план уже многие себе понастроили. Естественно, если приятные, хорошие, летние выходные нас ждут впереди. Но пока нас ждет утренняя гимнастика, ну и расскажем, что будет в ближайшее время. Настраиваемся и подключаемся. В 7.20, конечно же, поздравим наших любимых дорогих именинников. В 7.30 яркие заголовки, если Маргарита, конечно, не против.
1: Я только за.
0: В 7.40 астрологический прогноз. Интересно же знать, что ждет сегодня тебя, непосредственно твой знак. Ну и в 7.50 пригласим вас в нашу игру «Три в ряд». Игру, в которой разыграем пару билетов на спектакль.

0: все пробки.
1: 7 часов 16 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 15 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Джим ФМ ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. 2 балла стоит Яндекс.Карта за дорожную ситуацию. Пробок нет, затруднения появились на 8 марта от Циолковского до Радищева. На Норильской улице фронтовых бригад от железнодорожного переезда до улицы Бабушкина. Также на Щерс от Машины до Московской улицы.
2: Реклама.
3: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
4: 102,5. Джем FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7:20 в Екатеринбурге, в центре города +15 градусов. Время для поздравлений именинников в утренней гимнастике. Да-да, звезды рождаются каждый день. И так приятно, что Маргарита берет вот этих всех именинничков в ладошки свои, потрясет вот так вот, останутся два самых-самых классных. Кто это сегодня? Рассказывай.
3: Сегодня это Евгений Морозов, классный актер, назову его проекта. Самый известный — это «Зулейха открывает глаза» и «Лондонград знает наших». До 18 лет вообще не думал об актерской карьере, занимался спортом серьезно, был такой активный, играл в КВН. В театральный вуз попал случайно по совету школьной учительницы литературы. Приехал в Москву для поступления и через месяц бросил все, уехал обратно к себе в Крым. Но сразу осознал ошибку и уговорил мастера Вовгики принять его обратно.
2: Ничего себе.
3: Вот так бывает, да. Женат на актрисе Марусе Зыковой, с которой как раз познакомился на сериале «Лондонград». Причем они 4 месяца общались просто как друзья, там Марусь только развелась, в общем, вообще было нет до отношений, а потом присмотрелись друг к дружке, и сейчас уже достаточно давно вместе.
2: Отлично, поздравили.
3: Еще одна именинница у нас есть, классная, но с очень сложным псевдонимом. Мари Краймбрери сегодня отмечает день рождения.
2: Которая прячется в ванной.
3: Да, та самая. Лауреат множества золотых граммофонов, вообще множество музыкальных наград и премий. Профессионально в детстве занималась хореографией и была солисткой танцевального коллектива, но все-таки музыка перевесила. Свой вот этот сложный псевдоним она придумала еще в 13 на уроке информатики. Ой. Она просто сидела и записывала разные мысли. Так. Исходя из этих слов, которые были тогда написаны, она выбрала первые буквы, и у нее получилось Краймбрери. Она просто взяла и заменила на «е», и получилось Краймбрери. Вот так вот, хаотично.
2: Теперь хотя бы раскрыта история появления этого странного слова.
3: Да, я помню, что девочка, одна блогерша, объявляла ее со сцены, она маленькая, лет 7 ей было, там на какой-то премии, МСТВ, что ли, и просто вышла и сказала: «Мари Краймбрери».
2: Ну, а по-другому как? Это тяжело взрослому-то произнести.
3: Постоянно участвует во всяких проектах. Вообще она красотка, прекрасно выглядит. И однажды дошла до финала одного из сезонов шоу «Маска». Она выступала там в сложном и достаточно таком ярком костюме леопарда.
2: Ну, сейчас леопард моден. Так, ну что, поздравили всех именинников. Ну и, конечно, давайте поздравим наших любимых и дорогих, кто слушает Jam FM. Пятница вам уже в подарок идет, потому что можно с пятницы до воскресенья, до понедельника практически отмечать ваш замечательный праздник. Событие такое хорошее. Пускай будет много подарков и внимания. Но все, кто трудится, вас также с пятницы хочется поздравить. Уже выходные вот-вот, не за горами, немножко поработаем, а потом хорошенько 2 дня отдохнем. Давайте двигаться дальше. Впереди у нас яркие заголовки в утренней гимнастике.

0: 7:28 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 16 градусов. Далее в утренней гимнастике яркие заголовки. Рита, что ты интересного нашла?
1: Расскажу про импровизированную библиотеку для собак.
0: Импровизированная библиотека?
2: Реклама. Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Нижнетагильский юридический колледж приглашает выпускников 9 и 11 классов на обучение по программе среднего профессионального образования по специальности юриспруденция. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе 70. Телефон 230-100. 230-100.
4: Телефон рекламной службы Jam.fm.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam.fm.
0: Половина восьмого в Екатеринбурге, в центре города, плюс 16 градусов. Прямо сейчас на Jam.fm яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Восток Моторс», автоцентр «Акамиджи Тур» на Сибирском тракте.
1: Палыч, расскажи, ты участвуешь в буккроссинге?
0: Я не участвую, но я знаю. Дело в том, что я не особо могу читать книжки, я засыпаю, когда есть, но, когда у меня книга открывается, я быстро засыпаю. То есть я не читатель, честно признаюсь, но есть огромное количество людей, которые читают, с удовольствием это делают, и как раз буккроссинг помогает, не приобретая новую книгу, почитать что-то, узнать новое. Ну, такой обмен, насколько я понимаю, там стоят специальные места, шкафчики.
1: Да, шкафчики.
0: Принес,
1: или...
0: почитал, другой кто-то взял, а ты взял ту книгу, которая там стоит.
1: У нас даже в подъезде, кстати, есть, и можно почитать. Прикольная тоже такая история. Причем литература разная, от философской до какой-нибудь современной, до всяких женских журнальчиков.
0: Вот как раз в литературном квартале, по-моему, стоит квартальчики.
1: А, да, тоже. Но в Калифорнии придумывали что-то подобное, но для собак.
0: Что-то, не читают?
1: Что-то сильно подобное. То есть на пляже поставили шкаф с палками.
0: Шкаф с
1: То
0: палками?
1: Есть псы могут выбрать себе палочку. Книжку в кавычках по вкусу и отправиться на прогулку. После палку можно вернуть обратно, ну и оставить следующему читателю.
0: Не, ну, наверное, это хорошо, потому что у них, ну, пляж или где-нибудь там, этими палками в парке не валяются, в одном месте все собраны.
1: Причем, да, эти палочки, они как будто выточены специально, ну, специально такие заготовочки для собак, они разной длины, разного размера, но есть же собаки разные, которые не утащат там шпиц какую-нибудь огромную, а есть побольше всякие там лабрадоры, ротвейлеры и так далее, вот там разного размера. На любой вкус, можно подойти, воспользоваться, поиграться чуть-чуть, побегать с палочкой, и, видимо, хозяин должен вернуть на место, потому что, кстати, шкаф этот достаточно высокий, не всегда может там шпиц действительно дотянуться. Да,
0: то есть надо взрослому человеку уже достать.
1: Ну да, главное отобрать еще палку. Мой пес-то не всегда дает. Гоняться будешь.
0: Давай оставим, другие придут, поиграют твоей палочкой.
1: Твое время вышло.
0: Ну, вот такие у нас сегодня яркие заголовки.

0: Тольятти. В Акаме на Сибирском тракте 24.
1: Вова Стокмоторс. Предложение до конца августа текущего года. Количество авто ограничено. Подробности у продавца. Не оферта.
2: Прогноз погоды на Jam.fm.
3: 7 часов 31 минута в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина». В центре города сейчас плюс 16 градусов. Синоптики нам пообещали облачный день с прояснениями. Днем пройдет дождь. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 21, плюс 23 градуса. В Риже и в Краснотуринске сейчас плюс 13 градусов. В Ревде чуть прохладнее, плюс 12.
2: Реклама.
4: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
2: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт сибкалина.ру.
1: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 7:39 в Екатеринбурге, в центре города плюс 15 градусов. Время гороскопа в утренней джимнастике. Про тебя сейчас все расскажем, про тебя и про твой знак. Сегодня 21 августа, пятница. Поехали.
1: Овен, не упусти возможности научиться тому, что скоро пригодится.
0: Телец, доверься своему опыту, он поможет избежать неверного шага.
1: Близнецы, сегодня важно не распыляться на мелочи.
0: Рак, неожиданные перемены окажутся удачными.
1: Лев, пришло время откровенно поговорить с родными.
0: Дева, терпение принесет больше пользы, чем попытки ускорить события.
1: Весы, кто-то может обратиться к тебе за поддержкой.
0: Скорпион, не бойся отказаться от лишней ответственности.
1: Стрелец, сегодня лучше полагаться на факты, а не на первое впечатление.
0: Козерог, небольшие изменения в привычном распорядке пойдут на пользу.
1: Водолей, благоприятный день для творчества, экспериментов и необычных идей.
0: Рыбы, новое знакомство может оказаться судьбоносным.

0: эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Где пробки?
7: 7 часов 47 минут в Екатеринбурге. В центре города плюс 15 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam FM ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». 2 балла ставит Яндекс.Карта за дорожную ситуацию. Небольшие затруднения появляются на Бебеля от Пехотинцев до Таватуйской. На Челюскинцев от Якова Свердлова до Космонавтов потратим 4 минуты. Чуть больше на Амундсена от Бардина до Объездной. Ну а самое большое затруднение сейчас на проезжей от Губахинской до Укромного переулка. 6 минут.
8: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.

0: 7 часов 51 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 15 градусов. Далее в утренней джимнастике время подарков, призов. Игра 3 в ряд, когда вы отгадываете песни и получаете за это призы. Очень крутая музыкальная игрушка и классный приз. Разыграем пару билетов на спектакль «О, люди, люди». Категория 16+. Как вот я люблю все-таки ходить в театры.
1: Да, хорошо, на мероприятия я люблю наряжаться. И знаешь, там такая атмосферка классная.
0: Сразу праздник. В театре.
1: Да, прям хочется.
0: А буфет?
1: Ой, но мы не можем, а ты можешь, поэтому скорее участвуй прямо сейчас, отправляй любой смайлик, чтобы принять участие на наш номер в Максе, плюс 7 932 020 102 и 5, номер для твоих смайликов, давай, вперед, успевай.

0: 8:01 в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Спонсор выпуска новостей на GMFM. ООО ЭЗ Проспект, Первый Южный. Новый жилой комплекс, Первый Южный.
1: Новости на GMFM.
2: Здравствуйте. Подъем заболеваемости ОРВИ в России начнется в середине сентября. Об этом сообщил академик РАН Геннадий Онищенко. Он связал это с возвращением в школы 17 миллионов учеников и распространением инфекции среди детей. По словам академика, это будет естественный, закономерный подъем заболеваемости. При этом грипп в сентябре еще фиксировать не будут. Но Онищенко призвал заблаговременно пройти вакцинацию от гриппа. Между тем, детсады и школы Екатеринбурга, всего 515 образовательных учреждений готовы к началу учебного года, рассказала на заседании коллегии по подготовке к новому учебному году глава департамента образования города Елена Кириченко. На капремонт закрыта школа номер 20, а также несколько детсадов, в том числе 12, 188, 487, 151, 174. 6 детсадов вывели из эксплуатации и готовят к реконструкции. Всего в этом году в Екатеринбурге ожидается 207 тысяч учащихся. В детсады пойдут 75 тысяч малышей. В первый класс отправится более 16,5 тысяч учеников, рассказали в пресс-службе мэрии, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге на Уралмаше подготовили к сносу десяток старых домов в рамках программы комплексного развития территории или реновации. Одним из первых включили в программу КРК участок в границах улицы Донбасской, Черниговского и Суворовского переулков. Площадь территории почти 28 тысяч квадратных метров. Компания-застройщик выиграла аукцион за участок еще в 2022 году. 3 года ушло на то, чтобы расселить все 10 жилых малоэтажек. Жителям расселяемых домов застройщик предлагал равнозначные по площади квартиры в границах Екатеринбурга, либо денежную компенсацию. Большинство жителей предпочли остаться на Уралмаше, отмечает Ядин. Из Екатеринбурга возобновят прямые рейсы на Шри-Ланку, сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово. Рейсы будут выполняться с 7 ноября дважды в 12 дней на самолетах Boeing 767-300. Летать будут в международный аэропорт Матал на юге острова. Перевозчиком выступит компания Azur Air. Та же компания выполняла рейсы на Шри-Ланку из Екатеринбурга в зимнем сезоне 2024-25. Организаторы концертов американского рэпера Канье Уэста в России хотят пригласить на его выступление правообладателя и версии песни «Седая ночь». Об этом агентство ТАСС сообщили в концертном агентстве Say Agency. «Мы бы и рады его пригласить, но мы не знаем, кому принадлежат сейчас права. Ходят слухи, что права на эту песню выкупил Дима Билан», — сказал собеседник агентства. Известно, что и версию «Седой ночи» создал некто Август Септимбиров. В кавере использованы англоязычный текст песни и голос, сгенерированный под Канье Уэста. Ранее сообщалось, что рэпер даст 2 концерта в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября, пишет «Москва-24». Официальный курс доллара на пятницу 83.36, евро 96.73.
1: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный». Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062. Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Прогноз погоды на GMFM.
0: 8:04 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на GMFM ООО «Люкс Мебель», салоны «АСМ Мебель». В центре города сейчас плюс 16 градусов. Синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями. Днем дождь. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 21, плюс 23 градуса.
1: Реклама. Тик-так. Время уходит.
4: Считанные дни остаются до окончания лета.
1: И главной мебельной сенсации года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральный

0: мебель. Успейте забрать свой бесплатный диван, пока часы 12 бьют. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель.asn.ru.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Шоу продолжается.
3: Утренняя гимнастика.
4: Джем FM.

0: 8:08 в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. Начинается игра «Три в ряд» в утренней гимнастике. Разыграем пару билетов на спектакль «О, люди-люди». И за эти билеты сегодня поборется Жанна, которая у нас на связи. Она из Большого Истока, работает музыкальным руководителем и сейчас как раз едет на работу. Жанна, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Ну, рассказывай, как настроение у тебя в пятницу с утра у музыкального руководителя, а, в Истоке?
1: Да хорошо, сегодня день флага будем.
0: Отмечать,
1: да.
0: Прекрасно.
2: Мероприятия будут у вас, значит, сегодня проводиться определенные, разные. Движушки.
1: Что?
2: Движухи, мероприятия будут сегодня проводиться.
1: Да.
0: Слушай, а садик же он не закрывается на каникулы, как школы, да? То есть вы и летом тоже работали? То есть у вас первое
1: сентября
0: обычный рабочий день, да, получается?
1: Да, у нас постоянно праздники.
0: А что, какие песни сейчас разучивают вот дети? Ты сейчас говоришь, музыкальный руководитель в детском саду.
2: Чему ты хочешь?
0: Антошка, пойдем копать картошку.
1: Да, нет, сейчас уже другие совсем современные.
0: Модные?
1: Композиторы придумывают новые песенки, да, танцуем под современные.
2: Прикольно.
0: Вы включайте почаще.
1: Но не взрослые песни, а детские.
0: Ну, конечно, детские. Ну, можно и Jam FM, я думаю, включать, ничего страшного. Там хорошие песни современные.
1: В перерывах включаем.
0: Я вот что подумал, если ты музыкальный руководитель, ты, наверное, очень круто разбираешься в музыке, поэтому прямо сейчас тебе будет очень легко. Давай-ка тебе расскажем правила нашей игры.
2: Прямо сейчас мы для тебя поставим три отрывочка из разных песен. Твоя задача — угадать всех тех, кто исполняет эти песенки. Угадаешь — заберешь приз, отправишься на спектакль. Ну а если вдруг растеряешься, то уже приз начнем разыгрывать в нашем мессенджере «Макс».
0: Готова, Жанна?
1: Хорошо, давайте
0: попробуем. Тебе удачи. Сначала слушаем, потом ответы. Поехали.

0: Все, ну кого-то ты точно знаешь, Жанна, называй.
1: Да, первое тоже все знакомо, не могу крутиться в голове, не могу вспомнить.
2: Ну, давай дальше пока.
0: Давай, кого знаешь.
1: Потом «Танцуй, танцуй», по-моему, Артур Пирожков.
0: Да, конечно. Абсолютно верно.
1: И третье «Лето танцует» этот.
0: Этот?
1: «Ласковый май».
0: Да, да, он же Шатунов. Юрий, ну и первая вот осталась девушка, которая пела красиво.
2: Такая восточная.
0: Дольчевита.
2: Да.
1: Дольчевита, да. Так я не могу вспомнить.
2: Красивое имя у нее такое.
0: Восточная красавица, можно сказать.
2: Да, цветочная.
0: Да, абсолютно верно, умничка.
2: Молодец.
0: Слушай, ну мы особо-то и не подсказывали.
2: Вообще
0: ты
2: нет.
0: Сама догадалась. А почему? А потому что музыкальные руководители знают абсолютно все песни. Просто иногда немножко с утра пораньше забывают их. Жанна,
2: ну,
0: мы тебя поздравляем. Настроение у тебя замечательное. Праздник еще не начался, а ты уже с подарками.
1: Да, спасибо.
0: Тебе огромное спасибо. Поздравляем тебя и вручаем тебе пару билетов на спектакль «О, люди, люди».
1: Спасибо, спасибо.
2: На правах рекламы.
0: Спектакль перенесет в атмосферу чеховской провинции конца 19 века.
2: Тебя ждет калейдоскоп коротких, смешных и нелепых историй по ранним рассказам Чехова.
0: В связи с ремонтом спектакли камерного театра в новом театральном сезоне проходят на сцене Дома офицеров.
2: Спектакль состоится 4 сентября на сцене Дома офицеров.
0: Для зрителей старше 16 лет.

0: Новый очереди кварталы Никольский от УГМК-застройщик. Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
1: Жилой квартал Никольский.
2: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24 на 7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
2: ИП Ковтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308.
4: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: «Джем-ФМ». Где пробки?
9: 8 часов 18 минут в Екатеринбурге. В центре города плюс 17 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета». 3 балла ставит Яндекс.Карты за дорожную ситуацию. Затруднение более 4 минут сейчас находится на Челюскинцев от Якова Свердлова до Космонавтов, на Бебеля от Пехотинцев до Таватуйской улицы. 6 минут потратим на 2 Новосибирской от Умельцев до Палисадной. Ну и самое большое затруднение на Московской Челюскинцев от Ленина до Жукова 8 минут.
10: Реклама.
11: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую!
12: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
13: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на «Планета.ТС».
14: 102.5.
15: Джем-ФМ.
14: Джем-ФМ.

0: 8 часов 23 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. Всем доброе пятничное утро. Сегодня 21 августа на календаре. Выходные нас ждут, но выходные — это же, конечно, траты. Ну, ни для кого не секрет, что многие действительно выходные используют как шопинг. Это конечно. Не про меня. Раньше была такая, кстати, история. Мы в выходные ездили, причем у нас был шопинг как продуктовый. Мы уезжали на неделю, там затарились либо на две, так и по одежде. Там покупали какие-то курточки, шапочки, штанишки. Сейчас все, что касается одежды, это все интернет.
1: Маркетплейс.
0: Да, маркетплейсы. То есть мы редко, когда куда-то выезжаем. Ну, бывает, но очень редко. Я не помню, а раньше просто была традиция такая: идем в выходные в торговый развлекательный центр. Все, детей там в детскую комнату, сами гуляют, там в какие-нибудь кафешки заходить и так далее. Поэтому, если сейчас взять, например, на что мы в выходные в основном тратим деньги, то это с детьми, если мы находимся дома, это, как правило, какой-нибудь фастфуд. Ну, у нас такая традиция — вывозить детей в фастфуд, душную, устраивать небольшой праздник. Сейчас мы приобрели, так как у нас еще появилась заморозка на 100 литров, дополнительно это у нас ягоды, мы ездим прямо на базу, покупаем большими ящичками, и вот супруга у меня там морозит всевозможные чернику, там еще какую-то ягоду, в общем, может достать, разморозить и поесть.
1: Прикольно.
0: Да, классная штука. По выходным также я периодически мою автомобиль, я просто сейчас пытаюсь понять, на что мы еще тратим деньги. Ну и какое-то увеселительное заведение, например, театр, можем сходить, либо в кафе сходить, и так далее. Ну и, соответственно, это если мы в выходные дома находимся. А если мы куда-то уезжаем, то понятно, что все деньги тратятся там на аренду какого-нибудь там домика, еда, мясо, уголь, шашлыки и так далее, на вот это, на бензин добраться туда-обратно. Ну, то есть на путешествие. Вот, наверное, такие основные траты у меня на выходных, если брать в глобальном смысле. Рит, ты на что тратишь деньги, когда на выходных находишься в основном?
1: У меня, кстати, единственный выходной, я бы даже сказала, единственный момент – это суббота вечер. Это так. Вот у меня святое. Я всегда освобождаю.
0: Не трогать суббота вечер.
1: Вот я называю это суббота вечер. Это где-то после 6, после 7 вечера. Я обязательно либо куда-нибудь отправляюсь, мне нужно выйти из дома. И, конечно, мне предстоят траты. То есть иногда это, например, банька, или термальный комплекс, или киношка, или какая-нибудь кафешечка.
0: Балуешь себя.
1: Или просто прогуляться, но что-нибудь по пути съесть, там, мороженку, или какой-нибудь кофеечек выпить. Всегда надо, в общем, выйти из дома, ну или что-нибудь интересненькое, тоже какой-нибудь поход в театр, или вообще куда-нибудь съездить подальше от Екатеринбурга, такое тоже бывает.
0: То есть развлечение.
1: Да, ну обязательно вот какой-нибудь досуг, как-нибудь провести досуг для меня. Ну и, конечно, я подумала, но я очень много трачу денег на еду в выходные. Это на меня с виду-то не похоже.
0: На тебя, да.
1: Но кажется, что так, потому что я подумала утром, вот я всегда хожу и беру завтрак какой-нибудь с собой. Обычно там это или сырники, или сэндвичик, вот...
0: Сырочки.
1: Да, каждый день, то есть я могу там что-то легкое перекусить или купить, или сама дома какую-нибудь яичницу пожарить. А вот в выходной, в субботу с утра, причем в воскресенье я дома делаю что-нибудь. Ну, потому что не спешишь, а в субботу я такая: так, надо зайти кофе взять, надо зайти какие-нибудь прикольные штучки, чизкейк, может быть, взять. И
0: в общем,
1: вот они, траты. Вот они.
0: Еда.
1: Да.
0: Люблю поесть. Зато освобождаешь себя от готовки дома. Твои основные траты на выходных, подумай, на что ты в основном тратишь деньги в выходные, пиши нам, плюс 7-9-3-2-0-2-0-100-2-5, наш мессенджер Макс, хочется с тобой уже пообщаться, поговорить, узнать, чем вы занимаетесь в выходные, куда тратите деньги свои. Вот, также в Максе находится наш канал, называется он GMFM, можно и туда писать, ну, либо в группу ВК, пиши прямо на стене, там пост уже опубликован, пиши прямо под ним, все сообщения почитаем, за одно из них вручим крутой приз на GMFM.

0: 8:29 в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. Далее на Джем.ФМ яркие заголовки. Рита, что это будет?
1: В Екатеринбурге появился новый арт-объект, забавный.
0: Круто.
2: Реклама.
3: Внимание! Автоцентру «Регинус» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в «Регинус».
4: Новое-новое! Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь...

0: Для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
4: ООО «Специализированный застройщик». Форум ЖК «Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta-gb.ru.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Половин девятого в Екатеринбурге, в центре города, плюс 17 градусов. Прямо сейчас на Jam.fm яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Восток Моторс», автоцентр «Акамиджи Тур» на Сибирском тракте.
8: Палыч, рассказывает, ты был в новой локации «Территория ветра».
7: Да, конечно. Мне очень нравится это вот на сортировке. Ну, там получается...
8: На твоем райончике.
7: Да, на моем райончике. На Визе, только вот напротив вот этого яхт-клуба, да, с другой стороны. Там очень крутое сейчас сделали, правда, место. Я там был... Еще когда его не открыли, там буквально перед открытием, и там мало про него кто знал, было народу очень немного, и все было такое новенькое, свеженькое. Не знаю, как сейчас, но у меня периодически старшая дочь туда с девчонками, ну, это, считай, 20+, ездит отдыхать, им нравится.
8: Прикольно, я тоже очень хочу там побывать, тем более фоточки оттуда вообще классные. И именно там открыли арт-объект «Конус». Что это за объект? Это он выглядит как классический дорожный конус, но есть нюанс. Высота его достигает высоты двухэтажного дома.
7: Вау!
8: Визуальный стиль конуса объединил в себе два узнаваемых образа. Первый — это флоские сигнальные флаги, ага. То есть оранжевый с синим.
7: Так.
8: И второй — привычный каждому дорожный конус. Это символизирует простую идею.
7: Это территория... такой же полосатый, да?
8: Да-да-да-да-да. Вот обычный. Территория ветра открыта для каждого.
7: Прикольно.
8: Создатели локации говорят о своем креативном решении. Так, конус стал визуальным сообщением. Наш сигнал принят и читается. Место уже зарезервировано для тебя. Приходи, территория ждет именно тебя.
7: Ну, ты же так сказала, я как будто про меня так говоришь. Для тебя.
8: Ну, ты-то поближе живешь, мне еще надо доехать.
7: Да, ну ты сейчас можешь, ты же автомобиль приобрела, право получила.
8: Ну, дорожный конус меня до сих пор пугает, конечно, но
7: немногие города могут похвастаться своим огромным двухэтажным конусом дорожным.
8: Да.
7: А у нас он и есть, и это Екатеринбург.

0: комплекте. Ваками на Сибирском тракте 24.
1: Вова Стокмотор. Предложение до конца августа текущего года. Количество авто ограничено. Подробности у продавца. Не оферта.
2: Прогноз погоды на Jam.fm.
3: 8 часов 34 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман». За окном сейчас плюс 17 градусов, солнечно. Синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями. Днем ждем дождь. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. Температура днем поднимется до плюс 23 градусов. В Первоуральске по лесковому возвестию в Туринске сейчас плюс 14 градусов.
2: Реклама.
4: Ну, сын, чем порадуешь?
5: Двойка по-английскому.
4: Опять?
5: Она объясняет непонятно.
4: Угу, по-английски.
5: Ну, пап!
6: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе пятерки пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: 8 часов 41 минута в Екатеринбурге, в центре города, плюс 17 градусов. Ну что, совсем скоро уже наступают выходные. Даже пятница вечер, наверное, можно отнести к выходным.
1: Да.
0: Так вот, мы сегодня в теме утра обсуждаем твои основные траты на выходных. Возможно, ты уже что-то запланировал, на что потратишь деньги, а возможно, у тебя это каждые выходные одно и то же. Почитаем.
1: Мила написала: «Трачу на отдых детей. Ходим в парк Маяковского или в аквапарк. Сейчас еще на подготовку к школе. Но иногда еще пиццу или шашлык заказываем, а на этих выходных собираемся в кино на «Одиссею» с мужем».
0: Кстати, говорят, интересный фильм.
1: Да.
0: Я тоже, наверное, хочу сходить.
1: Достаточно долго идет.
0: И масштабное кино. Мне нравится, когда эти большие съемки такие, смотреть на большом экране. Ну, как вот «Титаник» Галя.
1: Отзывы разные, но это Кристофер Нолан. Нужно приготовиться, конечно.
0: Так, еще одно сообщение от Ольги пришло. У меня выходные — это черная дыра для семейного бюджета. Пятница вечер, доставка ролла или пиццы, ну потому что после рабочей недели нет сил даже кастрюльку достать. Минус 2000. Суббота утром детская развивашка, плюс 1500. Плюс закупка продуктов в неделю в гипермаркете. Идешь за молочком, выходишь с полной тележкой, чеком 1000 на 5-7.
1: Ух, приличненько.
0: Хорошо, идите,
1: ну,
0: хороший
1: я тоже
0: аппетит.
1: Прилично трачу, могу сказать. Ну, вот так просто пошел, вроде бы ничего-ничего набрал. Но еще в выходные хочется себя немножко побаловать, согласись.
0: Да, да.
1: Вот купить то, что на буднях себе не позволяешь, где-то экономишь, где-то так поясок подтянул. А здесь там, ой, ягодок захотелось каких-нибудь подороже. Ой, вот сегодня пироженку съем, завтра не буду.
0: У меня обязательный пункт — это яйца и сосиски, ну, либо колбаса, потому что утром я должен приготовить, уже много лет готовлю по выходным, да, супруге яичницу. В субботу, воскресенье — это моя святая обязанность. Кто-то кофе в постели, а кто-то вот с яичницей подкатывает.
1: Тоже неплохо подкатываешь так.
0: Я уже много лет, да, это делаю. Но всем нравится, все довольны. Я, кстати, тоже именно в выходные почему-то по утрам люблю приготовить что-нибудь. И есть такое желание как-то утро встать, готовить, такое настроение хорошее.
1: Ну да,
0: но
1: можно...
0: недолго.
1: Можно выспаться, во-первых. По будням-то не хватает времени.
0: Это да. Ну что, пиши и ты свои сообщения нам в тему утра. Твои основные траты на выходных, что ты обязательно приобретаешь, на что обязательно тратишь денежку. Плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5 наш мессенджер Макс. Туда ждем твои сообщения. Там же находится наш канал. Можно и туда писать. А еще группа ВК. Туда тоже ждем твои истории.

0: Реклама. Новый жилой район, городские легенды. Екатеринбург в квадрате. Концентрат талантов, амбиций и характера, сочетающего строгость дела и свободу творчества. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
3: Тут-то круто!
4: Тут-то
3: вау!
4: Дети в восторге от парка развлечений.
5: А мамы от скидок. Детский праздник по программе «Тут-то вау» с выгодой 30%. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
4: Дети довольны.
5: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях «Тут-то круто».
4: Екатеринбург. ТРК «Комсомол». Третий этаж. 0+.
6: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
7: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
8: Телефон рекламной службы Jam FM.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Jam FM.
10: Где пробки?
11: 8 часов 48 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». 3 балла ставит Яндекс.Карты за дорожную ситуацию. Затруднение более 4 минут называю. Шевская, от остановки Шевская до фронтовых бригад. 5 минут потратим на Челюскинцев от Восточной до Якова Свердлова. Также проезжая от Губахинской до Укромного переулка. Чуть больше на Космонавтов от Мельковского переулка до Челюскинцев 6 минут. Ну и 7 минут, это самое большое затруднение, оставим на завах. Вокзальная улица от Мельковского переулка до Космонавтов.
12: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» — это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
8: 102.5 Jam FM.

0: 8:51 в Екатеринбурге, за окном плюс 18 градусов, впереди игра «Мальчики-девочки», а значит, впереди пятничные призы и подарки. Хочешь получить приз от GMFM? Прямо сейчас наступает твое время. Что нужно сделать, Маргарита?
1: Нужно отправить прямо сейчас смайлик на наш номер в Максе плюс 7 932 020 102 и 5. В игру мы зовем и мальчиков, и девочек. Давай, участвуй!

0: 9:01 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. Спонсор выпуска новостей на GMFM, АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на GMFM.
2: Доброе утро. Минувшей ночью и утром полуостров Крым подвергся атаке беспилотников. Есть погибшие и раненые. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. В Симферопольском районе погибли 2 человека, еще 3 ранены, в том числе ребенок. Также 1 человек ранен в Сакском районе, сообщил глава республики. Он пообещал оказать помощь семьям погибших и пострадавшим. Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развадджаев. С 8 вечера до 8 утра по московскому времени над регионами России были сбиты 64 дрона, об этом сообщили Минобороны. Московские аэропорты утром работают по согласованию рейсов. Операторы техосмотра в России получат официальное право проверять, зарегистрирован ли приехавший на диагностику автомобиль как такси. Главная цель этой меры – выявить машины, которые фактически занимаются пассажироперевозками, но скрывают свой статус. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на документ Минтранса. Если база данных ведомства покажет, что машина имеет разрешение на таксомоторную деятельность, диагностическую карту ей оформят только на 6 месяцев, независимо от ее внешнего вида. Сама техническая часть проверки останется без изменений. Развязку у Калины в Екатеринбурге должны открыть в сентябре. Об этом написал мэр Алексей Орлов в своем Макс-канале после поездки на место стройки, пишет «Новый день». Возведением транспортной развязки занимается московская компания «Альмакор Групп» с 2021 года. У нее в 2024 году возникли серьезные финансовые проблемы. Власти города не стали менять подрядчика, но теперь тщательно контролируют ход выполнения работ, отмечает агентство. В июне Алексей Орлов сообщал, что работы идут по графику. Движение по развязке будет запущено в октябре. В целом объект, который за 5 лет подорожал с 5 до 9 миллиардов рублей, полностью планируют завершить до конца текущего года. В Екатеринбурге проведут вторую ночь музыки. Она станет частью фестиваля молодежи, который запланирован в городе с 11 по 17 сентября. Об этом рассказали организаторы мероприятия. 12 сентября гостей фестиваля познакомят с историей отечественной рок-сцены. Им расскажут о звездах Свердловского рок-клуба. Участники фестиваля услышат группу «Чиш энд Компани», уральский коллектив «ТОП». В финале спецпроекта устроят и традиционную акцию «Светает». Рано утром участники будут ловить первый луч солнца, пишет «Комсомольская правда». Хоккейный автомобилист проведет завтра товарищеский матч с трактором перед стартом сезона. Игра состоится на домашнем льду. Для болельщиков подготовлено предматчевое шоу. Оно начнется на УГМК-арене в 15:45. Болельщики увидят обновленный состав команды, который пополнили 8 новых игроков, отмечает «Комсомольская правда». Впервые в составе автомобилиста сыграют бывший хоккеист «Акбарс» Александр Барабанов, а также вернувшийся из Северной Америки Даниил Гущин и новый для КХЛ канадский легионер Кейл Глэк. Игра станет первой и для нового главного тренера команды Алексея Кудашова. Официальный доллар 83.36, евро 96.73.
1: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Прогноз погоды на GMFM.
0: 9:04 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на GMFM ООО «Сервисторг». Кафе «Китайская кухня» «Шангрила». За окном плюс 18 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями. Днем ждем дождь. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. Температура днем поднимется до плюс 23 градусов.
1: Реклама.
5: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
6: Румяной утки 2 крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
5: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
7: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
8: Мои «Шангрила». Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
9: Приятного аппетита.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Шоу продолжается.
12: Утренняя гимнастика.
13: Джем ФМ.

0: Начинается игра «Мальчики и девочки» прямо сейчас в утренней джимнастике. Разыгрываем пару билетов на стендап Али Кукушкина и Рамиса Ахметова. Категория 18+. Итак, давайте знакомиться с нашими участниками. За мальчиков у нас сегодня играет Владимир. Он из Екатеринбурга, находится дома, потому что на больничном, и вообще мы его разбудили. Володь, доброе утро.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Как настроение в пятницу с утра? Какие-то планы на выходные?
1: Да нормально, в больницу поеду. Yes. Но рентген делать.
0: А, у нас Володя с рукой что-то сделал, да?
1: Да, сломал.
0: Ничего себе ты даешь, аккуратненько. Ну, надеемся, что все у тебя будет хорошо, и гипс снимут, и как ты побежишь по улицам. Играешь ты сегодня с Евгением. Женя у нас из Екатеринбурга, работает в метрополитене нашем екатеринбургском. Кстати, сейчас уже на работе. Жень, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Расскажи, а ты за что отвечаешь? Это вот ты сидишь в кабинке, вот когда люди наедут на эскалаторе, на них смотришь или другое что-то?
2: Нет, я нахожусь не на линии, я работаю в административном корпусе.
0: Ага, так. И за что отвечаешь?
2: Я отвечаю за выдачу пропусков, кого куда пустить.
0: От тебя зависит, да? Пустят или не пустят на работу. Ну же, важный человек, Жень. Молодец. Ну что, у нас два пропуска вам вручены в нашу игру. Мальчики, девочки, слушайте правила. Желаем всем удачи.
3: Каждому из вас прямо сейчас мы будем задавать вопросы. Их будет три. Вопросы будем задавать по очереди. Палыч готовил вопросы для Жени. Я готовил вопросы для Владимира. Все просто. Кто даст больше правильных ответов, тот и получит наш сегодняшний приз.
0: Поехали. Ну и, конечно, первый вопрос у нас по традиции для мальчиков.
3: Японские пельмени гёдза жарят или варят?
1: Варят.
3: Жарят.
0: Так, будем знать. А мне, кстати, гёдза очень нравится.
3: Очень вкусно.
0: Женя, вопрос для тебя. Фонтаны являются украшением нашего любимого Екатеринбурга. Скажи, пожалуйста, фонтан, шар у драмтеатра какой вес имеет? 30 тонн или 40 тонн?
2: 30.
0: Недооцениваешь. 40 тонн. Не та кнопочка у нас нажалась. Так, пока 0-0, счет не открыт. Вопрос для Володи номер 2.
3: Какой древнеримский император получил имя в честь обуви? Калигула или Нерон?
0: Ого, в честь обуви?
3: Угу.
1: Нерон.
3: Калигула.
0: Так, сейчас откроем счет. Женя, вопрос для тебя. Какое дерево, как и береза, дает сладкий сок? Клен или липа?
2: Наверное, липа.
0: Нет, кленовый сироп даже есть. Ты чего? Счет пока не открыт. Ну все, к третьему добрались вопросу. Володя, вопрос для тебя.
3: Саржа – это ткань или бумага?
1: Бумага.
3: Нет, это саржа, саржевое плетение. Это бумага, это ткань.
0: Угу. Ну что, Жень, вопрос для тебя. Скажи, пожалуйста, вот есть такой поэтический жанр, называется сонет, в котором регламентируется количество строк. Сколько их должно быть? 12 или 14?
2: Наугад. Пусть будет 12.
0: Пусть будет 12, это неправильный ответ. Их 14!
3: Круто сыграли.
0: Зато сколько нового узнали ребята, представляешь?
3: Вообще.
0: Ну а сейчас, молоко. В таком случае, да, у нас, когда молоко, мы делаем сметану. Каким образом? Мы задаем один общий дополнительный вопрос, на который нужно ответить как можно быстрее и как можно громче своего соседа. И кто ответит быстрее, тот и заберет приз. Итак, внимание, вопрос. Какой день недели будет послезавтра?
1: Суббота.
0: Так, еще
2: воскресенье.
0: Молодец, Женя. Вот сразу видно, что Володя на больничном. У него все дни сегодня смешались.
3: У него каждый день суббота.
0: Каждый день суббота, да. А послезавтра все-таки Женя была права в воскресенье. Володь, ну давай выздоравливай. Спасибо, что был с нами. Ждем от тебя новых смайликов. Поиграем в следующий раз, хорошо?
1: Спасибо, Женя.
0: Все, отличного тебе дня. Ну а Женю поздравляем с победой!
2: Ура!
0: Ну, конечно, ура! Ну, не только ура, еще и призы ты получаешь. Это пара билетов на стендап Али Кукушкиной и Рамиса Ахметова.
2: Спасибо вам огромное. Всем хорошей пятницы.
3: На правах рекламы.
0: Комики представят полноценное шоу, где классический разговорный стендап сочетается с музыкальной комедией под гитару.
3: Тебя ждут актуальные шутки, неожиданные жизненные наблюдения и смешные песни.
0: Выступление пройдет 30 августа в уютной атмосфере клубного паба «Бен Холл».
3: Категория 18+.
4: Где пробки?
0: 9 часов 19 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. 3 балла ставит Яндекс.Карта за дорожную ситуацию. Затруднение более 5 минут. Сейчас на машины от Чёрса до Фурманова. На Бебель от Пехотинцев до Таватуйской. На Объездной от Московской до Амундсена. На Московско-Челюскинцев от Ленина до Маршала Жукова. На Губахинской проезжей от Мурзинской до Норильской улицы. Самое большое затруднение 12 минут на Объездной от Громова до Амундсена.
4: Реклама.
5: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: 9:29 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 19 градусов. Далее в утренней гимнастике яркие заголовки. Рита, о чем расскажешь?
1: Португальский бренд выпустил статусную сумку «Утку».
0: Круто.
2: Реклама.
3: Внимание! Автоцентру «Регинос» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в «Регинос».
2: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
5: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
2: 235-0905.
3: 235-0905.
2: «Джем-ФМ».
0: Половина десятого в Екатеринбурге, в центре города плюс 19 градусов. Прямо сейчас на «Джем-ФМ» яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Восток Моторс», автоцентр «Акамиджи Тур» на Сибирском тракте.
1: Палыч, у тебя есть какие-нибудь статусные вещи? Ну, чтоб ты там попонтовался, походил.
0: Попонтовался? Ну, не знаю. Кроссовки, может быть, у меня есть такие белые, классные. Есть у меня пиджак, сделанный на заказ, но я его на праздники надеваю. О. Такой яркий, красивый, такой очень модный. Вот, наверное, такие вещи у меня.
1: Сейчас, кстати, уже не надо выходить в свет с каким-нибудь кольцом, с бриллиантами, украшениями какими-нибудь модными, так, с роликсами. Достаточно захватить с собой сумку-утку. Так решил португальский
0: сумка,
1: бренд.
0: Сумка-утка?
1: Сумка-утка. Вот как слышишь, так и есть на самом деле.
0: В виде утки?
1: Да, сумочка такая. Португальский бренд вручную изготавливает люксовую, внимание, сумку из 4-миллиметровой итальянской кожи. То есть все очень тоненько, очень изысканно. И превращает ее в утку, ту самую, которая похожа на вот этих желтеньких детских резиновых уточек для ванны, знаешь?
0: Да.
1: Но только они стоят где-то рублей 200, а эта сумка стоит, ну, 1080-90 минимум.
0: Ну, во-первых, 4 миллиметра — это не тонкая, это толстая кожа.
1: Ну, так, нормально.
0: Ненормально, прям толстая, 4 почти полсантиметра кожи, представляешь?
1: Ну, ладно. Клюв.
0: Клюв. Такая просто мощная уточка.
1: Клюв, крылья, пузико, все на месте. Открывается она, значит, ну, я не знаю, как это в холку утки.
0: Сверху.
1: Да, сверху. Угу. И все это такое, идешь с уткой, шагаешь.
0: Я теперь просто понял. Они почитали русские народные сказки. Помнишь?
1: Может быть, да.
0: Ну, яйцо в утке, утка в зайце, заяц в волк.
1: Да.
0: Сейчас же пошла мода такая, делают акулу. Не видела? Сумка в виде
1: видела
0: акулы.
1: Видела зайца.
0: Сумка
1: всяких
0: в виде черепахи.
1: Да. Крыса,
0: ну,
1: еще была.
0: Откуда все это берется? Оттуда. Раньше бы почитали, раньше бы с такими сумочками ходили.
1: Баба-яга вот скоро появится.
0: Ну, почему бы и нет?
1: Страшновато.
0: Не страшновато, а модновато, я бы сказал. Вот такие модные, яркие заголовки на Джем-ФМ.

0: шинами в комплекте. В Акаме на Сибирском тракте 24.
1: Вова Стокмотор с предложения до конца августа текущего года. Количество авто ограничено. Подробности у продавца, не оферта.
2: Прогноз погоды на Jam.fm.
3: 9 часов 33 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm. ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина». Сейчас в центре города плюс 19 градусов. Синоптики нам пообещали облачный день с прояснениями. Днем дождь. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 21, плюс 23 градуса. В Реже и в Краснотуринске сейчас плюс 17 градусов. В Ревде плюс 16.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
4: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
1: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 9 часов 41 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов.
1: Время гороскопа в утренней гимнастике. Про тебя сейчас все расскажем про тебя и про твой знак. Сегодня 21 августа, пятница. Поехали.
2: Овен, не упусти возможности научиться тому, что скоро пригодится.
1: Телец, доверься своему опыту, он поможет избежать неверного шага.
2: Близнецы, сегодня важно не распыляться на мелочи.
1: Рак, неожиданные перемены окажутся удачными.
2: Лев, пришло время откровенно поговорить с родными.
1: Дева, терпение принесет больше пользы, чем попытки ускорить события.
2: Весы, кто-то может обратиться к тебе за поддержкой.
1: Скорпион, не бойся отказаться от лишней ответственности.
2: Стрелец, сегодня лучше полагаться на факты, а не на первое впечатление.
1: Козерог, небольшие изменения в привычном распорядке пойдут на пользу.
2: Водолей, благоприятный день для творчества, экспериментов и необычных идей.
1: Рыбы, новое знакомство может оказаться судьбоносным.

0: Где пробки?
1: 9 часов 45 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета». Итак, 3 балла ставит Яндекс.Карта за дорожную ситуацию. Пробки небольшие, затруднения более 5 минут сейчас на машины от Чёрса до Фурманова, на Бебеле от Пехотинцев до Таватуйской, на Икаде от Высоцкого до 13 километра, а также на объездной от Московской до Амундсена. 7 минут потратим на объездной от Громова до Амундсена, но самое большое затруднение на 13 минут сейчас находится на Трудовой Губахе. Проезжий от Березовского тракта до Укромного переулка.
2: Реклама.
3: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно. Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
4: 102.5. Джем ФМ.

0: 9:50 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов. Всем доброе утро, всех с пятницей. Сегодня 21 августа на календаре. И обсуждаем мы твои основные траты на выходных. Ну вот наступит сейчас суббота, воскресенье, все же начнут деньги как пойдут тратить.
1: Вообще, шук.
0: Зачем мы работаем, Рит? Вот так вот, неделю работая, чтобы в выходные сделать то, что ты сказала, шук.
1: Да, деньги примерно так и сделаем.
0: Деньги мы так тратим.
1: Завтра побежим.
0: Давай почитаем, на что люди тратят деньги.
1: Таня пишет: мои основные траты в выходные – это поездка на заправку. Наливаю полный бак, чтобы всю неделю быть мобильной и успевать запланированное. Ну, хорошо же.
0: Это правда. Катя написала: моя главная черная дыра – это маркетплейсы. Лежишь утром в кровати, скучаешь, тянешься, ленишься. Алгоритм подсовывает тебе халат с перламутровыми пуговицами, либо лампу в виде гигантского авокадо. Нажимаешь кнопку «Оформить», «Заказать» машинально. А утром в воскресенье курьер тебе приносит пакет, ты смотришь на них и думаешь: кто это вообще купил? Зачем мне это все нужно? Кошелек пусто, зато эстетическое удовольствие.
1: Ну, лампа с авокадо, это интересно, конечно.
0: Ну, а что, лампа в виде авокадо?
1: Да, зелененькая, да. Миленькая.
0: Не, ну, действительно, когда есть время, и ты поваляешься, вот я, по крайней мере, про себя говорю, в маркетплейс залазишь, я там столько всего себе навыбираю, но я себе ставлю какой-то ограничитель, там не больше 200 рублей сегодня тратим. Берешь, и это нужно, и это нужно, и это тоже нужно.
1: Ну, ты молодец, что можешь остановиться.
0: Не всегда получается.
1: Зато честно. Сережа пишет: мои основные траты на выходных – это отдых с семьей. Ну, это правда,
0: неплохо,
1: тоже классно.
0: Неплохо. Нет, отдых с семьей – это вообще хорошо. И семья, она, в общем-то, для этого и нужна, чтобы на нее тратить деньги.
1: Чтобы собираться на выходных вместе. Мне кажется, это здорово.
0: Потом и хорошо, когда есть возможность, потому что бывает, что папа в выходные работает, мама в выходные работает, или дети какой-нибудь, кружок, или в лагерь. Как сейчас у нас уехали, у нас вообще сейчас никого. Детей
1: тишина.
0: Нет, поэтому у нас выходные будут вдвоем.
1: Ой.
0: Прекрасно.
1: Интересно.
0: Наверное, устроим тусовочку, пригласим друзей.
1: Потратьте денежки.
0: Да, да, твои основные траты на выходные. Успевай написать, на что в основном уходят деньги именно в выходные дни. Плюс 7-3-9-3-2-0-2-0-102-5 наш мессенджер Макс. Там же находится наш канал и группа ВК. Пиши, за одно из сообщений вручим классный приз. Билет в парк развлечений «Тут-то круто» на целый день для ребенка и взрослого. В семейный парк развлечений «Тут-то круто». Категория 0+.

0: 10 часов, 1 минута в Екатеринбурге. В центре города плюс 20 градусов. Спонсор выпуска новостей на Джем ФМ. ООО ОСЗ, проспект Первый Южный. Новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Новости на Джем ФМ.
2: Здравствуйте. России не нужна массовая мобилизация. В данный момент она не планируется. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, пишет агентство ТАСС. Ранее 10 августа депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил о том, что в России нет предпосылок к мобилизации. Потребности армии покрываются контрактниками. Слухи разгоняет украинская сторона, чтобы дестабилизировать обстановку внутри России. Ранее украинский лидер Зеленский не раз заявлял, что Россия планирует мобилизацию после выборов в Госдуму. Однако зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал его заявление лживой провокацией. Это была цитата. Между тем, Украина готова продолжать переговоры с Россией и США. Об этом заявил замглавы офиса украинского лидера Сергей Кислица. По его словам, нельзя отказываться от диалога, иначе другие страны начнут больше прислушиваться к позиции Москвы, пишет газета «Ру», ссылаясь на украинские СМИ. Ранее журнал American Conservative написал о том, что Украине придется вернуться к переговорам с Россией на худших условиях, чем в 2022-м. В Кремле накануне сообщили, что пока нет предпосылок для оптимизма в переговорах с Украиной из-за позиции Киева, пишет газета.ру. Сегодня в утренний час пик в Екатеринбурге. Целый час стояли трамваи из-за ДТП на путях. Авария случилась на улице Челюскинцев, вблизи перекрестка с улицы Папанина, примерно в 7:30 утра. Но спустя почти час возобновить движение вагонов не удалось, сообщили порталу Е1 очевидцы и прислали фото с места ДТП. Движение вагонов остановилось в сторону вокзала, сообщил канал Дептранс Екатеринбурга в Максе. Выбились из расписания трамваи номер 7, 12, а также 21 и 23. В промышленном проезде на Эльмаше в Екатеринбурге ведутся работы по осушению проезжей части, сообщили в мэрии. Там отметили, что восстанавливаются нарушенные несколько лет назад водоотводные канавы. Также рабочие поднимают уровень дороги, чтобы обеспечить отвод с нее воды, пишет Е1. Напомню, водители массово жалуются на состояние дороги в промышленном проезде после затопления. Под водой огромные ямы. По словам очевидцев, водителям легковушек приходится оставлять машины идти пешком. Водители автобуса номер 41 решили отменить конечную остановку «Промышленный проезд». Популярный российский сериал «Мажор» с Павлом Прилучным в главной роли продлили на 6-й сезон. Об этом газете «Ру» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра «Кинопоиск». Продолжение выйдет в следующем, 27-м году. Режиссером нового сезона стал Владимир Битоков, известный по проектам «Телохранители» и «Натали и Александр». В новых сериях агентство «Честные люди» под руководством главного героя Игоря Соколовского расследуют серию загадочных похищений девушек, пишет газета «Ру». Официальный доллар 83.36, евро 96.73.
1: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ, проспект Первый Южный. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 10 часов 5 минут в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем-ФМ. ООО «Люкс Мебель», салоны «Ася Мебель». За окном солнечно, плюс 20 градусов на термометре. Синоптики пообещали облачный день с прояснениями. Днем ждем дождь. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 21, плюс 23 градуса.
1: Реклама. Тик-так. Время уходит.
5: Считанные дни остаются до окончания лета и главной мебельной сенсации года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Успейте забрать свой бесплатный диван, пока часы 12 бьют. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель.асм.ру.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Шоу продолжается.
8: Утренняя гимнастика.
1: Джем ФМ.
9: Двор детства,

0: Реклама.
1: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
2: А еще там дают подарки за покупку.
3: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
4: 21 по 23 августа «Бомбора» на фестивале «Красная строка» в Екатеринбурге. Игорь Прокопенко о геополитике, Федор Панфилов о Бабе-Яге в Голливуде, Юлия Евдокимова о путешествиях и Александр Кушнир о Викторе Цое. Октябрьская площадь. До встречи! ООО «Издательство Эксмо». 123-308, Москва, 41, состояние 1. Украина, 102-773-914-86-56-16+.
5: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: «Джем-ФМ». Где пробки?
7: 10 часов 16 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM. ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». 3 балла ставит Яндекс.Карта за дорожную ситуацию. Затруднение более 5 минут сейчас на Щербакова от Лыжников до Павлодарской, на Бебель от Пехотинцев до Таватуйской. 6 минут потратим на Московское от Объездной до Волгоградской, 7 на Амундсена от Бардина до Объездной и 12 на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка.
0: Реклама.
8: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую!
9: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
10: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на «Планета.ТС».
11: 102.5 Джем FM.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: 10 часов 21 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 21 градус. Всем доброе утро, подводим итоги, темы разыграем среди всех приславших сообщения. Билет в парк развлечений тут так круто на целый день для ребенка и взрослого, в семейный парк развлечений тут так круто. Категория 0+, но обсуждали мы сегодня твои основные траты на выходные, которые вот-вот настанут. Почитаем, что нам еще пришло.
1: Антон пишет: мои выходные заканчиваются там, где начинается касса строительного гипермаркета. Траты делятся на два списка. Первый – стройка века, доски на новую теплицу, профнастил, мешки цемента. Второй список – бесконечный. Укрывной материал, фитолампы, семена гортензии, шланг-штопор и лейка новенькая, потому что старая уже не гармонирует. Обязательно беру ведро шашлычка замаринованного, потому что мариновать самому после копания грядок нет никаких сил.
0: О, это правда. Ну вот если стройка, то мне кажется, тут уже у людей даже вопросов нет, на что тратится. Во-первых, время, ресурс человеческий, то есть ты можешь что-то попилить, построгать, а во-вторых, конечно, покупать стройматериалы.
1: А во-вторых, есть такие люди, которые вдохновляются и не могут потом остановиться, согласись, и все покупают, покупают
0: что-нибудь. Это правда. Александр пишет: летом выезжаем с семьей на озеро или на базу отдыха, почти каждые выходные, красиво жить не запретишь, да и впечатление, как по мне, это главное, на это и уходят денежки. Домик забронировать, питание, мясо, рыбки, другие лакомства, ну и, конечно, развлечения. В эти выходные на сапах планируем покататься. Кстати, на сапах действительно можно покататься, пока погода еще позволяет.
1: Хорошо, погодка замечательная пока.
0: А главное, сейчас уже практически, ну, все меньше и меньше комаров в лесу. То есть уже вечерком
1: это, да, полегче,
0: очень комфортно
1: попроще
0: сидеть. А Галина написала, выбрала подарок мужу на сегодня. Сегодня день офицера России. Подарила кортик. Всех офицеров с праздником. Ну вот, потратилась на подарок мужу. Тоже хорошо, мне кажется.
1: Присоединяемся.
0: Но сообщение, да, поздравляем всех офицеров. Ну и сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло от Тани. Привет, мои основные траты в выходные – это поездка на заправку. Наливаю полный бак, чтобы всю неделю быть мобильной и успевать запланированное. Кстати, сейчас многие действительно именно в выходные успевают заправить автомобиль, чтобы хватило на весь день. Таня, вручаем мы тебе сегодня наш главный приз, а это билет в парк развлечений «Тут-то круто» на целый день для ребенка и взрослого в семейный парк развлечений «Тут-то круто», категория 0+.
1: На правах рекламы.
0: «Тут-то круто» радует летними скидками на детские дни рождения.
1: Выгода по программам «Тут-то бум» и «Тут-то лайт» до 28%.
0: Бронируйте в августе с крутой скидкой, а отмечайте, когда хотите.
1: В программу все включено. Аттракционы, анимация, угощение и подарок имениннику.
0: Подробности в парке развлечений «Тут-то круто» на сайте и в соцсетях «Тут-то круто».
1: Категория 0+.

0: 10 часов 28 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 21 градус, далее в утренней гимнастике, яркие заголовки. Рита, что приготовила?
1: Уборщица из сериала «Кухня» Айнура стала звездой соцсетей.
0: Интересно.
2: Реклама. Новый жилой район, городские легенды, квинтэссенция Екатеринбурга. Посвящение людям, прославившим наш город, их наследию и силе духа, умению сделать первый шаг и не сворачивать с пути. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Все на футбол. Урал «Текстильщик». Восьмой тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург-Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
4: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
5: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
6: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
7: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
8: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
9: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
10: 235-0905.
9: 235-0905.
10: Джем ФМ.
0: Половина 11 в Екатеринбурге, за окном плюс 21 градус. Прямо сейчас на GMFM яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Восток Моторс», автоцентр «Акамиджи Тур» на Сибирском тракте.
1: Ты смотрел сериал «Кухня», признавайся?
0: Ну, кто его не смотрел? Мне кажется, все. Это как «Интерны», «Кухня», «Счастливы вместе». Мне кажется, такой сериал, который все равно когда-нибудь тебе попадался. Я не скажу, что я смотрел все серии подряд, но, конечно, некоторые серии залипал, смотрел, да.
1: А музычка в голове, вот это стильное пространство.
0: Вращаю, есть, да, напеть я сейчас не могу, но она крутится.
1: У меня тоже. Что интересно, забавная второстепенная абсолютная героиня, уборщица Айнура, которая сыграла Жаныл Асанбекова, неожиданно получила новую волну популярности спустя несколько лет после завершения проекта. Сейчас зумеры активно создают ролики, в которых косплеят ее персонаж, повторяют. И набирают миллионы просмотров. Блогеры просто выходят на какую-то катастрофическую, да, космические популярности. Это какой-то вирусный тренд. Блогеры исполняют этюды с героиней, нарезают самые эффектные сцены из сериала, записывают собственные перевоплощения. Самое интересное, что Жаныл и ее дочь Жасмин тоже сняли свою версию популярного косплея, то есть она сама на себя сняла.
0: Ну, слушай, это, наверное, уже популярность будет в квадрате, в кубе.
1: Да.
0: Сейчас, может быть, на ее уже новую откосплеенную героиню будут еще делать новые ролики.
1: Может быть, да. Но вообще интересно с этими косплеями, можно на кого угодно понаделать.
0: А я сейчас понял, что вообще непонятно, где кто когда выстрелит, понимаешь? То есть сейчас или из прошлого что-то берут какие-то, или у человека, который вроде бы совсем не особо где-то выделялся, потом раз вдруг всплыл, непонятно по какой причине, и вперед, да? То есть вот это 67, это же тоже взял просто.
1: Да.
0: Вот откуда, что, почему, но разошлось.
1: Что даже мороженое такое есть.
0: Да. В общем, возможно, завтра ты что-нибудь сделаешь, выложишь в интернет и станешь популярным.
1: И тебя закосплеят.
0: Да. А почему бы нет? Во все возможно в наше время. Это яркие заголовки на Jam FM.

0: комплекте. Ваками на Сибирском тракте 24.
1: Вова Стокмотор. Предложение до конца августа текущего года. Количество авто ограничено. Подробности у продавца. Не оферта.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
3: 10 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем-ФМ ООО «Интерлингва» языковая академия «Талисман». Сейчас за окном плюс 21 градус. Синоптики пообещали нам облачную погоду с прояснениями. Днем ждем дождь, ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. Температура плюс 21, плюс 23 градуса. В Первоуральске, Полесском, Асбесте и в Туринске сейчас плюс 18 градусов.
2: Реклама.
4: Ну, сын, чем порадуешь?
5: Двойка по-английскому.
4: Опять?
5: Она объясняет, непонятно.
4: Угу, по-английски.
5: Ну, пап!
6: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе пятерки пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: где пробки?
1: 10 часов 45 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 21 градус. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». 3 балла ставит Яндекс.Карты. За дорожную ситуацию называю затруднение более 5 минут. Щербакова от Самолетной улицы до Павлодарской, Московская от Объездной до Волгоградской. 7 минут потратим на Амундсена от Бардина до Объездной, ну и 9 на Губахинской проезжей от Мурзинской до Укромного переулка.
0: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
2: 102.5 Джем FM.

0: Но у нас многоточие в утренней гимнастике. Продолжаем интересное общение. 21 градус за окном. На часах уже 10 часов 50 минут в Екатеринбурге. Все ближе и ближе выходные. Есть сегодня какие-то праздники, Маргарит?
1: Конечно, сегодня день гладиолуса.
0: Так сказал, день гладиолуса.
1: Ну, того самого.
0: А день гладиолуса, мне кажется, должен быть через неделю, 1 сентября. Вот это должен быть день гладиолуса.
1: Почему? Они же уже популярны. Многие продают бабушки, я видела. У меня в детстве есть фотки, когда гладиолус, я просто держу стебли его, где свои коленки, а он выше меня, вот этот самый, сама палка.
0: Рит, я тебе сейчас могу сказать, что у тебя выше гладиолус.
1: Так.
0: Ты у нас такая компактная.
1: А еще в него вставлена такая травка, знаешь, как елочка. И она мне как будто усы делает. Очень смешная фотография. Он такой оранжевый, вот эта вот палка, я ее держу и очень сильно улыбаюсь. Нет, это мой день рождения. Потому что мне всегда дарили гладиолусы.
0: Интересно, как здорово.
1: Сегодня еще прикольный праздник, Всемирный день QR-кода.
0: Ну
1: куда мы сейчас без них? Да никуда.
0: Раньше что за слово, а сейчас, да, действительно, везде они, QR-коды удобно, оплачивать можно с помощью них всевозможные какие-то покупки делать. Да вообще классная штука.
1: И выговаривать научились.
0: В театр или в музей заходишь, точнее, там можно подойти к экспонату, раз, по QR-коду зайти и почитать про это, тоже круто.
1: И часто, кстати, очередь не надо где-нибудь стоять.
0: Вот, я про это и говорю, что это удобно, все стоят из телефончиков читают, всем все понятно.
1: День поэта еще. Ты пишешь стихи?
0: Я в детстве писал и стихи писал, и песни. У нас же есть альбом.
1: Ничего себе!
0: Выпущен, да.
1: Я многое тебе не знаю.
0: Да, но я не знаю, потом как-то вырос, остепенился, семья, дети, и как-то все успокоилось. Это, видимо, знаешь, когда поиски, какие-то страсти, бурлят в тебя. Да. А когда все ровненько, спокойно, то и стихи особо не пишутся. По крайней мере, сейчас пока.
1: Я не умею вообще писать. Я вообще не стихоплет.
0: Маргарита, обращайся ко мне. Так, ну что, выбирай себе любой праздник, какой тебе больше всего хочется, отмечай его, естественно, в компании с JamFM. Ну, не забывай передавать приветы и поздравления. Скоро уже появится DJ Дэн, он ждет их, ждет ваши интересные сообщения. Плюс 7932-020-102.5 это канал для связи с нами. Ну, также встречаю Яну Ефимову, которая появится у нас уже совсем скоро. Ну и, конечно, в 17.00 наше вечернее шоу Яна Ефимова, Миша Киселев, Джем без правил. Всем желаем отличных, теплых, летних.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Доброе утро. Президент России посетит международный фестиваль молодежи, который пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Как пишет городской портал 66, организаторов мероприятия почти официально предупредили о том, что Владимир Путин прибудет на мероприятие, и даже назвали точную дату, но она не называется. На международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге приглашены 10 тысяч участников из 190 стран. Гости будут знакомиться с культурой стран-участниц. В городе пройдут выступления экспертов, кинопоказы, концертные шоу-программы, музыкальные вечера и танцевальные мастер-классы. Численность бурых медведей в России с 1990 года выросла более чем в 2,3 раза. Сейчас составляет почти 308 тысяч особей. Крупнейшая популяция находится в Сибири и на Дальнем Востоке, пишет газета «Известия», ссылаясь на Минприроды. Доктор биологических наук Анатолий Кудактин отметил, что популяция медведей растет, а вместе с ней и число зверей, которые не боятся человека. По закону регионы могут урегулировать численность медведей при угрозе жизни и здоровья людей. С начала года зафиксировано уже около 20 нападений. Последний трагический случай произошел на Алтае в среду. Медведь ночью напал на палатку с туристами. Погибла девушка, которой было 29 лет. Операторы техосмотра в России получат официальное право проверять, зарегистрирован ли приехавший на диагностику автомобиль как такси. Главная цель этой меры – выявить машины, которые фактически занимаются пассажироперевозками, но скрывают свой статус. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на документ Минтранса. Если база данных ведомства покажет, что машина имеет разрешение на таксомоторную деятельность, диагностическую карту ей оформят только на 6 месяцев, независимо от ее внешнего вида. Сама техническая часть проверки останется без изменений. Новые автобусы-гармошки запустили в Екатеринбурге в отдаленные микрорайоны Солнечные, Широкая речка и Мичуринские, сообщили в мэрии. Они начали курсировать по маршрутам 50, 64, 67. Напомню, город закупает автобусы большой вместимости 2025 года в рамках транспортной реформы. Длина машин 18 метров. Каждый автобус может вместить максимум 184 пассажира. Автобусы-гармошки укомплектованы валидаторами, USB-разъемами для зарядки. В салоне установлена система «Умный город». Она подсчитывает количество пассажиров, которые оплатили проезд. Большие автобусы также ездят по маршрутам 49 и 51. Предстоящие выходные и погода на Среднем Урале немного испортятся. Ожидаются дожди и грозы. Уже сегодня к региону приблизится атмосферный фронт с европейской части страны, который немного понизит температуру и принесет осадки на запад области, сообщили в Уралгидромете. Сегодня днем температура по области от 20 до 25 градусов. В субботу и воскресенье уже от 18 до 23. В субботу почти повсеместно дожди. В воскресенье обильных дождей не ожидается. В начале следующей недели тоже обойдется без существенных осадков. Росгидромет обещает в понедельник и вторник плюс 25 в Екатеринбурге, в среду уже 23, в четверг плюс 20. Официальный курс доллара 83.36, евро 96.73.
1: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Прогноз погоды на Jam.fm.
4: Всем доброго-бодрого в Екатеринбурге 11.05. Спонсор выпуска ООО «Сервистор», кафе «Китайская кухня Шангрила». За бортом солнечное, плюс 20. На сегодня синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Днем возможен дождь, ветер восточный от 4 до 9 метров в секунду. Ну а в течение дня 21-23 выше нуля.
1: Реклама.
5: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
6: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
5: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
1: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
7: Мои «Шангрила». Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
8: Приятного аппетита.

0: И еще актуальнее звучат эти слова именно сегодня. Все-таки пятница, самый лучший день встретить рабочих. Мари Краймбери на Jam FM. Твое пятничное ничего, подпитываю хорошей музыкой. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро Мота Ани Лорак, еще раньше свежачок от Feist FM или Фарго. Но откроется очередной музыкальный нон-стоп. Боб Синклер и Гэри Пейн на Jam FM.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович. Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. Уезд Петрович, Санкт-Петербург. Угрозы 106 784 754 56 55.

0: бесплатным ТО на 3 года и с зимними шинами в комплекте. В Акаме на Сибирском тракте 24. Вова Стопмоторс. Предложение до конца августа текущего года. Количество авто ограничено. Подробности у продавца. Не оферта.
1: С 21 по 23 августа «Бомбора» на фестивале «Красная строка» в Екатеринбурге. Игорь Прокопенко о геополитике, Федор Панфилов о Бабе Яге в Голливуде, Юлия Евдокимова о путешествиях и Александр Кушнир о Викторе Цое. Октябрьская площадь. До встречи. ООО «Издательство Эксмо». 123-308, Москва, 41, состояние 1. УКРН 102-873-914-86-56-16+.
2: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: «Джем-ФМ».
4: Где пробки?
5: 11.17 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. 3 балла. Сервис «Яндекс.Карты» рисует у себя на страничке. Трудовая Губахинская проезжая стоит от Березовского тракта до Норильской. Московская – это Обездное до Волгоградская. Амундсен от Бардина до Обездное. Постоянное Обездное от Громова до Амундсена. Челюскинцев от Свердлова до Восточки. Серафим Дерябина от Гурзовской до Шумяна. Щербакова от Самолетной до Павлодарской. От Лыжников также до Павлодарской.
4: Реклама.
6: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5. Джим ФМ.

0: Крем ФМ. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Джем ФМ как будильник.
2: Поняла. Включать Джем ФМ как будильник.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Гигантский арт-объект появился на набережной Верхесецкого пруда. В этом году в нашем городе открылось новое пространство для любителей отдыха на свежем воздухе. Оно получило название «Территория ветра». Именно там появился арт-объект высотой с двухэтажное здание. Он представляет собой гигантский оранжевый конус. Как пишет Global City, его визуальный стиль объединил в себе два узнаваемых образа. Первый – это флотские сигнальные флаги, и второй – привычный каждому из нас дорожный конус. Создатели локации поделились. Цитирую. «Авторы хотели отразить простую, но важную идею. Территория ветра – это новое место, которое город занял и обустроил специально для горожан. Конус стал визуальным сигналом. Наш сигнал принят и читается. Место уже зарезервировано для вас». Отмечу, что конус установили 16 августа. Так что все бегом улавливать этот сигнал. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 11.32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Котлант Екатеринбург». ЖК «Сибирская калина» за бортом. Солнечный, пока плюс 20. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями. Днем возможен дождь. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. В течение дня 21-23 тепла.
4: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
5: Все это проект комфорт-класса «Сибирская калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Притормози. Это в контексте любви. И все справедливо, когда человеком классно, приятно, хочется, чтобы время совсем остановилось. На Буэмоне, на Джим ФМ, в нашем случае, пусть все будет наоборот, рабочая пятница, последние часы пролетят быстро и незаметно. Для настроения хорошая музыка. Организую на все 100%. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро хай-фай, затем Артур Пирожков откроет очередной музыкальный нон-стоп Оксана Пачемба, она же Акула, на Джим ФМ.
1: Реклама.
2: Внимание! Автоцентру «Регинас» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в «Регинас».
1: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
2: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
4: 235-0905.
2: 235-0905.
4: Джем ФМ. Где пробки?
0: 11.49 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто», а официальный дилер «Лада Глазурит». Как сообщается РС Яндекс.Карты, московская стадия от Обезной до Волгоградской, трудовая Губахинская проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка. Челюскинцев от Свердлова до Восточки, восточная от Малышева до Первомайской, от Короленко до Челюскинцев. Постоим также на Щербакова от самолета до Павлодарской, много машин на Шевской, от Тепличной до Космонавт.
1: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
2: И снова музыка прямо сейчас.
4: 102.5 Джим ФМ.
5: Пока-пока, котики, моя пармотики. Я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике. Надо подкрепиться, жука-жука пиц.

0: Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Доброе утро. Президент России посетил...

0: численность бурых медведей в России с 1990 года выросла более чем в 2,3 раза. Сейчас составляет почти 308 тысяч особей. Крупнейшая популяция находится в Сибири и на Дальнем Востоке, пишет газета «Известия», ссылаясь на Минприроды. Доктор биологических наук Анатолий Кудактин отметил, что популяция медведей растет, а вместе с ней и число зверей, которые не боятся человека. По закону регионы могут урегулировать численность медведей при угрозе жизни и здоровья людей. С начала года зафиксировано уже около 20 нападений. Последний трагический случай произошел на Алтае в среду. Медведь ночью напал на палатку с туристами. Погибла девушка, которой было 29 лет. Операторы техосмотра в России получат официальное право проверять, зарегистрирован ли приехавший на диагностику автомобиль как такси. Главная цель этой меры – выявить машины, которые фактически занимаются пассажироперевозками, но скрывают свой статус. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на документ Минтранса. Если база данных ведомства покажет, что машина имеет разрешение на таксомоторную деятельность, диагностическую карту ей оформят только на 6 месяцев, независимо от ее внешнего вида. Сама техническая часть проверки останется без изменений. Новые автобусы-гармошки запустили в Екатеринбурге в отдаленные микрорайоны Солнечные, Широкая речка и Мичуринские, сообщили в мэрии. Они начали курсировать по маршрутам 50, 64, 67. Напомню, город закупает автобусы большой вместимости 25 года в рамках транспортной реформы. Длина машин 18 метров. Каждый автобус может вместить максимум 184 пассажира. Автобусы-гармошки укомплектованы валидаторами, USB-разъемами для зарядки. В салоне установлена система «Умный город». Она подсчитывает количество пассажиров, которые оплатили проезд. Большие автобусы также ездят по маршрутам 49 и 51. Предстоящие выходные погода на Среднем Урале немного испортится. Ожидаются дожди и грозы. Уже сегодня к региону приблизится атмосферный фронт с европейской части страны, который немного понизит температуру и принесет осадки на запад области, сообщили в Уралгидромете. Сегодня днем температура по области от 20 до 25 градусов. В субботу и воскресенье уже от 18 до 23. В субботу почти повсеместно дожди. В воскресенье обильных дождей не ожидается. В начале следующей недели тоже обойдется без существенных осадков. Росгидромет обещает в понедельник и вторник плюс 25 в Екатеринбурге, в среду уже 23, в четверг плюс 20. Официальный курс доллара 83.36, евро 96.73.
1: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал. Первый Южный. Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
2: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
4: 12.05 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Люкс Мебель». Салоны АСМ Мебель.
5: За бортом по-прежнему солнечный, плюс 21. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями. Днем возможен дождь. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Но в течение дня хорошо. 21-23, выше нуля.
3: Реклама. Тик-так. Время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета и главной мебельной сенсации года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Успейте забрать свой бесплатный диван, пока часы 12 бьют. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель АСМ.

0: Зачем мучиться, смотреть? Лучше наслаждаться здесь и сейчас. Руки вверх на Jam FM. Наша реальность прекрасна. Пятница, несколько часов, и вот они выходные. Настроение подобающего. С меня хорошая музыка. Зовут Диджей Дэн. На подходе Дим Билан, затем Кэтсай. Но откроется очередной музыкальный нон-стоп на Jam FM. А Настя.
1: Реклама. Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Все на футбол. Урал Текстильщик. Восьмой тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург-Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
4: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
5: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес. Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
6: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
7: Жиши, пиши с буквой «И». Ча-ща с буквой «А». А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте в букете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт в букете.рф или звоните 20 22 106. ИП Каутаев Сергей Юрьевич, УГРН 318-665-8308-48.
8: Телефон рекламной службы Jam FM
9: 235-0905.
8: Jam FM.
10: Где пробки?
0: 12.18 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета». По-прежнему 3 балла из 10 горят на страничке сервиса «Яндекс.Карты». Трудовая Губахинская проезжая стоят от Березовского тракта до Норильская и Московская. От Обездной до Волгоградская. Амундсена от Бардина до Обездной. Обездная от Московской до Амундсена. Постоим в Рижском переулке от Московской до 8 марта. На Щербакова от самолета до Павлодарская. Много машин на Шевской. От Тепличной до Космонавта.
10: Реклама.
11: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую!
12: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно!
13: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на «Планета.ТС».
14: И снова музыка.

0: Качков, бабочек в животе.
1: Джо Дисфория на Джип ФМ. Ну, а нам настроение задает. Если не любовь, то... Пятница, последний рабочий, это касается абсолютно всех. А я все это дело феерично приправляю хорошей музыкой. На подходе Иракли, затем мистер Пропс откроет очередной музыкальный нон-стоп Бандерас. Все это сразу после свежих историй и Яночки Ефимовой на Джем ФМ.
2: Реклама. Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
3: О, специализированный застройщик Форум ЖК-доминанта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta-gb.ru.
4: Тут-то круто!
5: Тут-то вау!
4: Дети в восторге от парка развлечений.
5: А мамы от скидок. Детский праздник по программе «Тут-то вау» с выгодой 30%. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
4: Дети довольны.
5: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях «Тут-то круто».
4: Екатеринбург, ТРК «Комсомол». Третий этаж, 0+.
6: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
7: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
8: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Джем ФМ.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Свежие истории на Джем ФМ.
12: Привет! Маленький сын Марины Федункив изучает сразу три языка. Комедийная актриса рассказала журналистам о стремительном развитии двухлетнего сына Теодора. Как оказалось, малыш осваивает сразу три языка по собственному желанию. Тео уже может выстраивать диалог на русском, итальянском и английском. Как пишет Супер, с мамой он разговаривает по-русски, с папой на итальянском. А английский начал понемногу осваивать совсем недавно. Федункив поделилась. Мой директор и по совместительству друг нашей семьи привез ему в подарок книжки с английской озвучкой. Теодору они очень нравятся. Я и няня говорим с сыном по-русски, со Стефана – отцом. Они общаются по-итальянски. Но все это без навязывания. Ребенок сам выбирает, на каком языке ему проще и удобнее коммуницировать. Напомню, что Марина Федункив счастлива в браке с итальянцем Стефаном Маджи. Мужчина младше ее на 14 лет. Недавно Федункив намекнула, что хотела бы родить еще одного ребенка. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.
11: Прогноз погоды на Джем ФМ.
1: 12:34 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман». За бортом солнечная и плюс 21. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. В течение дня 21-23 выше нуля.
9: Реклама.
13: Ну, сын, чем порадуешь?
14: Двойка по-английскому.
13: Опять?
14: Она объясняет, непонятно.
13: Угу, по-английски.
14: Ну, пап!
15: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе пятерки пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

Бодро, счастливо. Филатов Карас продолжается. Это час на Jam FM. Ну, а счастье, мне кажется, должно быть, по крайней мере, чуточку больше. Все-таки пятница. Ну, а я продолжаю снабжать хорошей музыкой. Зовут Диджей Дэн. Скоро Полин Гагарин. Затем Мадонна. Но откроется музыкальный блок Андрей Звонкий на Jam FM.

0: стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
1: Жилой квартал Никольский.
2: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Интеллектуальная игра, завоевавшая сердца игроков по всему свету. Мозгобойня. 49 вопросов обо всем на свете. От кино и музыки до науки и истории. Приглашай друзей, собирай команду мечты и побеждай. Мозгобойня. Регистрация на сайте rudagames.com. 16+.
4: АО ПК «Руда». УКРС 22-660-03-50-01. Екатеринбург.
5: С 21 по 23 августа «Бомбора» на фестивале «Красная строка» в Екатеринбурге. Игорь Прокопенко о геополитике. Федор Панфилов о Бабе-Яге в Голливуде. Юлия Евдокимова о путешествиях и Александр Кушнир о Викторе Цое. Октябрьская площадь. До встречи. О, издательство «Эксмо». 123-308, Москва, 41, состояние 1. Украина 102-773-914-86-56-16+.
6: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: «Джем-ФМ». Где пробки?
8: 12.49 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». А официальный дилер «Лада Глазурит» по-прежнему 3 балла. Сервис «Яндекс.Карты» рисует у себя на страничке. Трудовая Губахинская проезжает, стоит от Березовского тракта до Норильская. Амундсен от Бардина до Обездной. Московская от Обездной до Волгоградской. Также Норильская от ЖД переезда до проезжей. На этих направлениях оставим более 10 минут. В районе 7. Это Челюскинцев от Свердлова до Восточная. Шевская тепличная до Космонавтов. Щербакова от Самолетной до Павлодарской.
9: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
10: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. Минувшей ночью силы ПВО России сбили более 320 беспилотников ВСУ над регионами страны, сообщили в Минобороны. Для атак использовались беспилотники самолетного типа. Так, часть воздушных целей нейтрализовали в Пермском крае, в Удмуртии, на Кубани и в Крыму. В Крыму два человека погибли, трое были ранены, в том числе ребенок.

0: поставки газа остановились.
1: В Екатеринбурге пассажир автобуса получил травму головы при резком торможении. Об этом сообщает сегодня 4-й канал, ссылаясь на очевидцев. Инцидент случился в салоне автобуса 88 на остановке Военная. Водитель резко остановился, мужчина не удержался на ногах. При падении пострадавший ударился головой до крови. Другие пассажиры с помощью водительской аптечки оказали ему первую помощь. Также на место вызвали скорую помощь, сообщает АИФ «Урал». На Среднем Урале дорожает первичное жилье. С начала года новостройки в Свердловской области поднялись в цене почти на 5%, на 4,9%. Только за июль стоимость новостроек увеличилась еще на 0,8%. Таковы данные регионального рынка недвижимости, пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург. Средний Урал вошел в десятку субъектов России по объему строящегося жилья. Однако динамика роста цен в регионе оказалась чуть выше общероссийской. В среднем по стране новостройки за 7 месяцев прибавили в цене 4,3%, сообщает «Ямал-1», ссылаясь на исследование «Дом РФ». Для сравнения, в Ленинградской области рост цен на новое жилье составил 8,4%, в Московской области – 6,6%. В субботу футбольный «Урал» сыграет дома с текстильщиками из Иваново. Матч пройдет на стадионе «Екатеринбург-Арена». Начало в 14:30 по уральскому времени. В прошлом туре екатеринбуржцы сыграли в ничью с волгоградским «Ротором» 1-1. Набрали 11 очков, сохранили место в топ-4 таблицы чемпионата. Текстильщик в предыдущем туре обыграл «КамАЗ» 1-0. Это была первая победа ивановцев в сезоне. С 6 баллами они на 15-й строчке в таблице первой лиги. Напомню также, что завтра екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» проведет товарищеский матч с «Трактором» перед стартом сезона на домашнем льду. Будет шоу. Болельщиков пустят на ОГМК-арену в 15:45. Официальный доллар 83.36, евро 96.73.
2: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
4: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Прогноз погоды на Jam.fm.
6: 13:05 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервистор», кафе «Китайская кухня Шангри-Ла». За бортом солнечное, плюс 22. На завтра, суббота, 22 августа, синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер, при этом переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 13, завтра днем 17-21, выше нуля.
2: Реклама.
7: Шангри-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
8: Румяной утки два крыла. О, Шангри-ла, ла-ла-ла-ла-ла.
7: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангри-ла.
9: Кафе китайской кухни «Шангри-ла» открыл для себя.
10: Мои «Шангри-ла». Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
11: Приятного аппетита.

0: Если вдруг случайно именно сегодня у тебя хорошее настроение, есть желание поделиться приветами, поздравлениями, либо у кого-то какие-то знаменательные даты, пожалуйста, ну, либо просто пятничным настроением, я в твоем распоряжении, наше общение на GMFM зависит, порадует. Теле Макс +7 932 020 102.5, можешь писать, оставлять в группе GMFM ВКонтакте и на сайте radio.gmfm.ru. От зависит, порадует на GMFM. Выходи на связь.
1: Реклама. Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
2: С 21 по 23 августа Бомбора на фестивале «Красная строка» в Екатеринбурге. Игорь Прокопенко о геополитике. Федор Панфилов о Бабе Яге в Голливуде. Юлия Евдокимова о путешествиях. И Александр Кушнир о Викторе Цое. Октябрьская площадь. До встречи. О, издательство «Эксмо». 123-308, Москва, 41, состояние 1. Украина 108-779-914-86-56-16+.
3: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: «Джем-ФМ». Где пробки?
0: 13.17 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. Сервис Яндекс.Карты по-прежнему у себя на страничке рисует 3 балла из 10. Самые крупные затруднения. Это восточка от Короленко до Челюскинцев. Трудовая Губахинская проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка. Амундс над Бардино до Объездной. На этих направлениях оставим более 10 минут в районе 7-6, это Вильгельм Дегенина от Академика Ванцовского до улицы Краснолесья, Челюскинцев от Свердлова до Восточки, Московская от Объездной до Волгоградской.
4: Реклама.
5: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
6: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Мимолетное, но интенсивное притяжение на танцполе. Со своим мальчиком на румынский продюсер Диджи Гоя на Jam FM. Ну а наша девочка Яна Фима приготовила свежие истории. Сразу после них прогноз погоды. Ну а после музыка «Отпетые мошенники», затем Люси Ботина и «Елка» на Jam FM. Не переключайся.
1: Реклама.
2: Внимание! Автоцентру «Регинус» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в «Регинус».
3: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
2: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Jam FM.
10: Привет! Джессика Альба и ее 18-летняя дочь сделали парные тату. Похоже, что одна из самых ярких актрис Голливуда и ее дочь по имени Хонор на одной волне. Мама и дочь набили парные татуировки. Это случилось вскоре после 18-летия наследницы. Как пишет Супер, изображение сияющих глаз на левых запястьях нанес мастер из Лос-Анджелеса. Снимок звездных тату он выложил в своем личном блоге. Считается, что такие изображения символизируют защиту, осознанность, руководство и интуицию. Известно, что дочь Джессики увлекается режиссурой. Она уже успела снять свой первый короткометражный фильм. А совсем скоро Хонор начнет обучение в университете на факультете киноведения. Отмечу, что Джессика Альба родила дочь и еще двоих детей от кинопродюсера Кэша Уоррена. Ну а нас такие взаимоотношения мамы и дочки не могут не радовать. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
9: Прогноз погоды на Jam FM.
11: 13.35 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». ЖК «Сибирская калина» за бортом. Солнечный плюс 22. На завтра, суббота, 22 августа, синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду. А этой ночью до плюс 13. Завтра днем 17-21 тепла.
7: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
12: Все это проект комфорт-класса «Сибирская калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
13: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Где пробки?
1: 13.46 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета». По-прежнему 3 балла из 10. Сервис «Яндекс.Карты» рисует у себя на страничке. Губахинская проезжая стоит от Мурзинской до Норильской. Амундсен от Бардина до Обездное. Восточка от Короленко до Челюскинцев. Постоим на ИКАДе от моста через ЖД. Дорогу до 13 километра. На Московской от Обездной до Волгоградской. Среднее время проезда по этим направлениям около 10 минут. Оставайся, не переключайся, впереди только хорошая музыка, а именно скоро Юлия Савичева, еще раньше Feist of Family, но откроется музыкальный нон-стоп американский исполнитель Рэй Долтон на Jam FM.
2: Реклама.
3: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
4: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
5: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. В результате атаки дронов на соседний Пермский край сегодня пострадал мирный житель. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Дмитрий Махонин. По словам губернатора, мужчина получил осколочное ранение. Медики оказывают ему необходимую помощь. Также в результате удара поврежден один из промышленных объектов, но какой именно, губернатор не уточнил. Там обошлось без пострадавших. Всего над Пермским краем сегодня были сбиты 16 дронов. Ранее Минобороны России сообщали о том, что ночью и утром над регионами страны были сбиты более 320 беспилотников. На Крымском мосту очередь перед пунктом ручного досмотра со стороны Керчи значительно выросла, сообщает информагентство «Живая Кубань». Число машин достигло 200. Со стороны Тамани затора перед досмотровой зоной нет. Таким образом, водители, которые двигаются с Кубани в Крым, могут проехать без задержек. Тем, кто движется в обратном направлении, придется провести в очереди около часа. На мосту сохраняются повышенные меры безопасности. По автодорожной части перехода запрещен, напомню, проезд любых грузовиков с полной массой выше 1,5 тонн, а также гибридного транспорта и электромобилей, пишет газета.ру. Все 515 образовательных учреждений Екатеринбурга, школы и детсады готовы принять детей, отчитались в город-администрации. Все они оснащены системами контроля и управления доступом, в том числе с использованием электронных пропусков Е-карта. Кроме того, в школах, детсадах, учреждениях дополнительного образования установлены системы видеонаблюдения и охранного телевидения. В новом учебном году заключены договоры с 12 операторами школьного питания. Они будут поставлять обеды в 168 школ. Охват горячим питанием составляет 94%. Также в школах есть система выбора блюд и диетическое меню. Подготовлены также 12 школьных автобусов, пишет «Новый день». Сегодня в Екатеринбурге стартует книжный фестиваль «Красная строка». Из-за него в центре города на 3 дня запретили продажу алкоголя. Спиртное запрещено продавать с 8 утра до 11 ночи сегодня, а также в субботу и воскресенье в границах улиц Ельцина, Челюскинцев, набережной рабочей молодежи. Там размещена площадка фестиваля. В этом году гостей «Красной строки» ждет ярмарка, встречи с писателями, лекции, мастер-классы, спектакли и музыкальные концерты. Раньше фестиваль несколько раз проходил в историческом сквере, но сейчас на Платинки меняют плитку, отмечает Ядин. В современную моду постепенно возвращаются узкие брюки, но они не станут полноценной заменой широким моделям, будут альтернативным вариантом, рассказала газете «Известия» международный фэшн-стилист Александра Левитина. По ее словам, после долгого доминирования одного визуального кода возникает усталость от него, растет спрос на контраст. При этом специалист посоветовала выбирать модели, исходя из образа жизни и задачи гардероба. Ранее редакторы модного журнала Vogue сообщили, что осенью в моду возвращаются тренды 1980-х. Это цветные

0: Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0062.
1: Застройщик ОСЗ «Проспект 1 Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Прогноз погоды на Jam.fm.
3: 14.04 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Люкс Мебель». Салоны АСМ Мебель. За бортом солнечное плюс 23. На завтра, субботу, 22 августа, синоптики нам пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 13. Завтра днем 17-21 выше нуля.
2: Реклама. Тик-так. Время уходит.
4: Считанные дни остаются до окончания лета и главной мебельной сенсации года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Успейте забрать свой бесплатный диван, пока часы 12 бьют. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель asm.ru.

0: таком же режиме пусть пролетает с хорошим настроением. Рабочая пятница. Пицца и Доус на Jam FM. Меня зовут Диджей Дэн. Далее нам компанию в полете составят Simon Beck и немецкий дуэт Йохат. Затем Егор Крид и Артик Асти. Но откроется музыкальный нон-стоп Полина Гагарина на Jam FM.
1: Реклама.
2: Старт продаж новой очереди квартала «Никольский» от УГМК-застройщик. Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
1: Жилой квартал «Никольский».
3: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
5: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
6: На мой номер.

0: комплекте. В Акаме на Сибирском тракте 24. Вова Стокмоторс. Предложение до конца августа текущего года. Количество авто ограничено. Подробности у продавца. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Jam FM.
3: Где пробки?
4: 14.18 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, «Восточка» стоит от Веретена-Дома Лашева, «Московская» от Бизнеса до Волгоградской, «Космонавтов» от Индустрии до Бакинского комиссара, проезжая от Губахинской до Норильской. На этих направлениях оставим около 10 минут, чуть посвободней. Это ЕКАТ от 16-го КМ до Высоцкого, Щербакова от Бизнеса до Павлодарской, проезжая от Краснодарской до Норильской.
3: Реклама.
5: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую!
6: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
7: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на «Планета.ТС».
8: И снова музыка прямо сейчас.
9: 102.5. Джим ФМ.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Чуточку ретроспективы. Хит 98-го. Не верь слезам. Шура. На Jam FM. Но если про настоящее. Отличной пятницы. Но с меня хорошая музыка. Зовут Диджи Дэн. Скоро добро. Затем Холи Мори. После лирик. На Jam FM. А все это после Яны Ефимовой. Она со свежими историями. Через минутку с небольшим.
1: Реклама.
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что переезжаю в Бруснику.
1: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
5: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь. Нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
6: А еще там дают подарки за покупку.
7: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
8: Телефон рекламной службы Jam FM.
9: 235-0905.
10: 235-0905.
9: Jam FM.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Свежие истории на Jam FM.
13: Привет! Иосиф Пригожин мечтает о дуэте Валерии с рэпером Канье Уэстом. Продюсер позитивно воспринял идею создать дуэт певицы Валерии и зарубежного рэпера Канье Уэста. По словам Иосифа, такой фит был бы настоящим прорывом и получил бы огромное количество положительных откликов. Он считает, что его жена и рэпер вместе смогли бы исполнить такие хиты артистки, как «Маленький самолет», «Часики» или «Океаны». Именно эти треки, подчеркнул Пригожин, приобрели особую популярность в сети. Иосиф прокомментировал: «У Валерии много достойных песен, которые могли бы быть в репертуаре у любого артиста. Мне потенциально интересна коллаборация с Уэстом. Я был бы очень счастлив». Отмечу, что ранее стало известно, что уже этой осенью Канье Уэст даст сольный концерт в Санкт-Петербурге. А я бы такой дуэт с удовольствием послушала. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
12: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 14.34 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман». За бортом солнечное, плюс 23. На завтра, в субботу, 22 августа, синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 13. Завтра днем 17.21, выше нуля.
9: Реклама.
14: Ну, сын, чем порадуешь?
15: Двойка по английскому.
14: Опять?
15: Она объясняет непонятно.
14: Угу, по-английски.
15: Ну, пап!
16: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе пятерки пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: Классический треугольник. Лолит на Jam FM. У нас тоже классика. Ну, если говорить про розыгрыш билетов на футбол, условия правила не поменялись. В следующем часе моя отмашечка, как только услышишь, присылай смайл в виде футбольного мячика к нам, Макс. Будешь пятым по счету и укажешь номер телефона, билеты твои. Итак, не пропусти, с 15 до 16 разыгрываю билеты на игру «Урал Текстильщик» на Jam FM.
1: Реклама. Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от «Форум». Новый уровень жизни в знакомой локации.
3: О, специализированный застройщик «Форум ЖК-доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta-kb.ru.
4: С 21 по 23 августа «Бомбора» на фестивале «Красная строка» в Екатеринбурге. Игорь Прокопенко о геополитике, Федор Панфилов о Бабе-Яге в Голливуде, Юлия Евдокимова о путешествиях и Александр Кушнир о Викторе Цое. Октябрьская площадь. До встречи! О, издательство «Экспо». 123-308, Москва, 41, состояние 1. Украина, 128-773-914-86-56-16+.
5: Телефон рекламной службы «Jam FM».
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: «Jam FM». Где пробки?
0: 14.48 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». 4 балла. Сервис «Яндекс.Карты» рисует у себя на страничке. Проезжая стоит от Краснодарской до Норильской. Вильгельма Дегенина от Академика Сахарова до улицы Краснолесья. Московская от Обездной до Волгоградской. Рижский переулок от Московской до 8 марта. Шевская тепличная до Космонавтов. И тормознем на проезжей от Губахинской до Укромного переулка.
6: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
5: И снова музыка прямо сейчас.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. Сильные дожди и ливни с грозами ожидаются в Свердловской области в предстоящие выходные и в понедельник, предупредили в Министерстве общественной безопасности региона. В районах выпадения большого количества осадков, возможны интенсивные подъемы уровней воды в отдельных реках, подтопление пойменных участков. Свердловчан призывают быть внимательными и аккуратными в непогоду в помещениях и на улице. В частности, во время грозы избегать нахождения на открытой местности, возле водоемов. Автомобилистов просят быть внимательными в пути, при необходимости звонить по телефону 112. В Екатеринбурге внезапно изменили маршрут автобусов номер 49 и 84. С 19 августа водители проезжают мимо остановок детский центр и Новомосковский тракт на пути до торгового центра «Мега» и обратно, пишет Е1. На остановке по направлению в город люди бесполезно ждут автобус. Такси стоит 700 рублей до центра на тариф эконом. В мэрии ответили, что маршрут автобусов 49 и 84 изменили из-за восстановительных работ на проезжей части у дома на улице Металлургов 32А. Автобусы временно ходят не по дублеру, а по улице Металлургов. Как долго продлятся ограничения, не уточняется, пишет Ятин. Россельхознадзор выявил нарушение содержания енотов в Екатеринбургском енотокафе на улице Мамина-Сибиряка. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в кафе живут около 10 зверьков, но в нарушение закона хозяева не получили в Россельхознадзоре соответствующую лицензию. Кроме того, звери живут в одном помещении, едят прямо с пола, а полы и стены не имеют покрытия, позволяющего проводить качественную уборку и дезинфекцию. Также не организован ветеринарный пункт с условиями для карантина. Выдано предписание об устранении нарушений, пишет «Новый день». Скандал из-за нарисованных на детской площадке смешариков в Тульской области вышел на уровень властей региона. Девочке, на которую чиновники заявили в полицию, позвонил губернатор Дмитрий Миляев со словами поддержки. Об этом порталу Russia Today рассказала мама 14-летней Ксюши из города Болохово. По ее словам, глава Тульской области попросил дочку не расстраиваться. Местные чиновники на связь с семьей не выходили, не извинялись, из полиции также сообщений не было. Накануне девочка пыталась самостоятельно оттереть рисунки. Прохожие подходили с ней со словами поддержки, но смешарики ликвидации не поддались, пишет «Вечерняя Москва». Автор ИИ кавера на культовую песню «Седая ночь» предложил американскому рэперу Канье Уэсту исполнить завирусившийся трек на концерте в Санкт-Петербурге, сообщает телеграм-канал Мэш. По информации источника, Дмитрий Степанов, известный под псевдонимом Август Септемберов, хочет получить от рэпера от 200 до 300 тысяч рублей за право исполнить ИИ кавер песни «Седая ночь». Напомню, Степанов сделал кавер-версию на английском языке, голос Канье Уэста генерировал с помощью нейросети. Права на оригинальную песню принадлежат семье Юрия Шатунова и самому Степанову. Канье Уэста, напомню, ждут с концертами в Питере и в Москве в сентябре. Официальный доллар 83.36, евро 96.73.
1: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
1: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово 365».
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Селена Гомес на GMFM, а я напомню про розыгрыш билетов на футбол на игру «Урал-Текстильщик». Совсем скоро прозвучит отмашка, как только услышишь, твоя задача – прислать смайл в виде футбольного мячика к нам, Макс, плюс 7932-020-1025. Будешь пятым по счету и укажешь номер телефона свой. Билеты твои. Итак, слушай внимательно, GMFM, скоро буду разыгрывать билеты на игру «Урал-Текстильщик» без возрастных ограничений.
1: Реклама.
2: Внимание! Автоцентру «Регинос» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в «Регинос».
3: Тут-то круто!
4: Тут-то вау!
3: Дети в восторге от парка развлечений!
4: А мамы от скидок! Детский праздник по программе «Тут-то вау» с выгодой 30%. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
3: Дети довольны!
4: Мамы спокойны! Подробности на сайте и в соцсетях «Тут-то круто».
3: Екатеринбург, ТРК «Комсомол», 3 этаж, 0+.
5: Все на футбол. Урал «Текстильщик». 8-й тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург-Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
6: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
7: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
8: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
9: Новое-новое. Это «You Can Touch» от «Казановы». Жизни ты же хочешь.

0: Есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM.
5: Где пробки?
6: 15.18 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом 4 балла, местами затруднения. Это все на страничке сервиса Яндекс.Карты. Проезжая стоит от Губахинской до Норильской, от Краснодарской, также до Норильской. Московская от Обездной до Волгоградской, Шевская, Тепличная до Космонавтов, Рижский переулок от Московской до 8 марта, Шевская от остановки Шевская до Промышленного проезда.
4: Реклама.
7: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.
8: 102.5. Джим ФМ.

0: Всем приветики! Пришло время разыграть билет на футбол здесь на Jam.fm, на игру «Урал-текстильщик» без возрастных ограничений. Итак, прямо сейчас присылай смайл в виде футбольного мячика к нам в Макс. +7 932 020 102.5. Будешь пятым по счету и укажешь номер телефона, билет твоим. Да, вот такое небольшое условие. На правах рекламы матч пройдет в эту субботу, 22 августа, уже завтра в 14.30 на Екатеринбург-арене. Паспорт болельщика не нужен, информация из категории 0+. Итак, присылай смайл в виде футбольного мячика к нам в Макс. +7 932 020 102.5.
1: Реклама. Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
2: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
3: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
5: УСТ Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
6: Куда бы сходить? Что я люблю? Люблю встречи с друзьями, сидеть в баре, петь караоке. А ведь можно все это объединить. Хочешь круто провести время? Приходи на Тутс-Тутс-Квиз. Собирай команду. Регистрируйся на сайте rudagames.com. 16+. АУ ГК «Руда». УКРС 22-660-03-50-01. Екатеринбург.
7: Телефон рекламной службы Jam.fm.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam.fm.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Свежие истории на Jam.fm.
11: Привет. Бывший муж Бритни Спирс дал о ней редкий комментарий. Сэм Асгари спустя 3 года после развода с Бритни Спирс с уважением высказался о бывшей супруге, назвав ее принцессой поп-музыки. В интервью он поставил певицу в один ряд с Майклом Джексоном и Мадонной. Мужчина также признался, что по-настоящему проникся музыкой Спирс уже после знакомства с ней в 2016 году. Он прокомментировал: «Она создала шаблон, который никто после нее не смог повторить. Если ты принцесса поп-музыки, то все, что ты говоришь, становится культовым». Напомню, что пара познакомилась на съемках клипа. В 2021 году она объявила о помолвке, а в июне следующего года сыграла свадьбу. Спустя какое-то время Сэм стал инициатором развода, сославшись на непримиримые разногласия. Для самой Бритни этот развод стал болезненным моментом. А мы не теряем надежды, что бывшие все-таки могут сойтись. Тем более вот как хорошо они отзываются. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.
10: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 15.34 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». ЖК «Сибирская калина». За бортом солнечное и +23. На завтра, субботу 22 августа, синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до +13, завтра днем до +21.
8: Реклама.
12: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
13: Все это проект комфорт-класса «Сибирская калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. +7 343 382 89 00. Сайт сибкалина.ру.
14: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: мне спать.
1: Есть более щадящий способ, чтобы мне спать, пойти на футбол и все. На Jam FM разыгрываю билеты на игру «Урал-текстильщик» без возрастных ограничений. Итак, не так давно прозвучала моя отмашка, нужно было прислать смайл в виде футбольного мячика к нам в Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, и быть пятым по счету. Ну и, конечно, указать номер телефона. Сегодня фортуна улыбнулась Анне. Анечка, поздравляю тебя, именно пятым по счету прилетел мячик футбольный. Ну и номер телефона все четко указала. Последние цифры 83-88. Анна, поздравляю. На правах рекламы, матч пройдет уже завтра, 22 августа в 14:30 на Екатеринбург-арене. Паспорт болельщика не нужен. Информация из категории 0+. Матч «Урал-текстильщик» без возрастных ограничений. Всех победителей поздравляю!

0: все пробки.
1: Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета». 4 балла по-прежнему горят на страничке сервиса «Яндекс.Карты». Проезжая стоит от Краснодарской до Норильска, Ишевская, Тепличная до Космонавтов, Московская от Обездной до Волгоградской. Потерпеть придется в Рижском переулке от Московской до 8 марта, на Амунс, на Отбардин до Обездной. Много машин на Бебеля от Пикатинцев до Таватуйской. Далее на GMFM, Артика Асти, еще раньше дискотека «Авария», но откроет музыкальный нон-стоп Юлиана Караулова.
2: Реклама.
3: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую!
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
4: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
5: И снова музыка прямо сейчас.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. Более сотни нетрезвых водителей были выявлены на трассах Свердловской области за 3 дня. В облгаи подвели итоги рейда «Безопасная дорога», который прошел с 14 по 16 августа. К административной ответственности за нетрезвое вождение привлечены 104 водителя. Еще 18 отказались от прохождения медосвидетельствования, что также приравнивается к пьяному вождению. Всего за 3 дня сотрудники ГАИ выявили почти 3400 нарушений, в том числе были задержаны более 230 автомобилистов без прав, а также зафиксировано 42 факта выезда на встречную полосу, пишет «Комсомольская правда». Цены на сахар снизились на 7% в 6 регионах России. В 12 субъектах страны торговые наценки уменьшились на 7,4%, сообщила ФАС, Федеральная антимонопольная служба. Эффект зафиксирован в частности в Курганской области, Ростовской, Волгоградской, Калужской, а также в республиках Карелия, Коми, Крым и других. Снижение цен стало результатом соглашений между региональными властями и участниками рынка. Ранее сообщалось, что огурцы подешевели сильнее всего среди плодово-овощной продукции в июле. На втором месте оказались помидоры, цены на них упали на 14%. В России массово закрываются салоны красоты. Число ликвидаций бизнеса в сфере бьюти-услуг выросло в 1,5 раза в январе-июле этого года. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные «Контрфокуса». Участники рынка связывают подобную тенденцию в первую очередь с усилением налоговой нагрузки. С этого года многие отраслевые компании были вынуждены перейти с патента на НДС. С января ставка налога повысилась с 20 до 22%, а порог его уплаты власти сократили втрое – с 60 миллионов до 20 миллионов годовой выручки. В дальнейшем планируется понизить планку еще вдвое, до 10 миллионов рублей. Песню певицы иноагента «Монеточки» вырезали из российской версии фильма «Человек-паук. Новый день». Трек «Монополия» звучит в сцене, когда главный герой попадает в помещение русского района Брайтон-Бич. В российской версии звучит мелодия без слов. Также имя певицы убрали из финальных титров фильма. Ранее песня иноагента «Монеточки» исчезла из украинской версии «Человека-паука». Там из новой части супергеройской франшизы вырезали весь фрагмент с этой песней. В субботу футбольный «Урал» сыграет дома с текстильщиками из Иваново. Матч пройдет на стадионе «Екатеринбург-Арена». Начало в 14:30 по уральскому времени. В прошлом туре екатеринбуржцы сыграли в ничью с волгоградским «Ротором» 1-1. Набрали 11 очков, сохранили место в топ-4 таблицы чемпионата. Текстильщик в предыдущем туре обыграл «КамАЗ» 1-0. Это была первая победа ивановцев в сезоне. С 6 баллами они на 15-й строчке в таблице первой лиги. Напомню также, что завтра екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобиль» проведет товарищеский матч с «Трактором» перед стартом сезона на домашнем льду. Будет шоу. Болельщиков пустят на ОГМК-арену в 15:45. Официальный доллар 83.36, евро 96.70.

0: Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Люкс Мебель», салоны «АСМ Мебель». За бортом солнечный плюс 25. На завтра, суббота, 22 августа, синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 13, завтра днем 17-21 выше нуля.
1: Реклама. Тик-так. Время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета и главной мебельной сенсации года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Успейте забрать свой бесплатный диван, пока часы 12 бьют. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель asm.ru. We'll be right back.

0: Не надо его забирать. Ну, по крайней мере, сегодня с ним намного ярче пятничное настроение. Ну, и не так сильно греет, что тоже очень даже комфортно. Ко всему этому добавляем смело хорошую музыку. Зовут меня Диджей Дэн, скоро Дим Билан, затем Айова. После эстафету подхватит Лисса здесь, на Jam FM.
1: Реклама. Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: бесплатным ТО на 3 года и с зимними шинами в комплекте. В Акаме на Сибирском тракте 24.
1: ООО «Стокмоторс». Предложение до конца августа текущего года. Количество авто ограничено. Подробности у продавца. Не оферта.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
2: 235-0905.
4: Jam FM. Где пробки?
5: Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». И так, как сообщает сервис Яндекс.Карты, ЕКАД стоит от 16 километра до 13-го. Трудовая Губахинская проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка. Проезжая от Краснодарской до Норильской. Сибирский тракт от Батурина до Базового переулка. Вильгельма до Генина от Академика Ланцовского до улицы Краснолесия. На этих направлениях оставим более 10 минут. Чуть посвободнее на Шевское, совхозно до Космонавтов. Сам проспект стоит от Артинской до Челюскинцев.
3: Реклама.
6: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую!
7: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно!
1: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на «Планета.ТС».
8: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Сегодня тот самый день, ну точнее вечер впереди, когда можно 100% пойти на сближение. Ну и еще бонусом два выходных захватить, которые прям по курсу для закрепления. Holy Flame на Jam FM, ну и в любом случае захвати хорошую музыку, лишней не будет. Меня зовут DJ Dan, скоро Ройк Соп, еще раньше градусы, но откроет очередной музыкальный нон-стоп на Jam FM группе Reflex сразу после свежих историй и прогнозы погоды.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович. Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
2: Все на футбол. Урал Текстильщик. 8-й тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург-Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
3: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
4: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес. Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
5: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
6: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь. Нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
7: А еще там дают подарки за покупку.
8: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
9: Телефон рекламной службы Jam FM.
10: 235-0905.
11: 235-0905.
12: Jam FM.
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Свежие истории на Jam FM.
15: Привет! Александра Трусова рассказала, как борется с джетлагом. Фигуристка вышла на связь в личном блоге. Спортсменка рассказала, что после возвращения из Китая столкнулась с неприятными последствиями смены часовых поясов. Впрочем, справиться с ними звезде фигурного катания помогает тренировка. Она прокомментировала. Выйти на лед с утра пораньше, сразу по возвращении из поездки – лучший метод борьбы с джетлагом. По скриптум – 2 недели до первых стартов за 4 года. Напомню, что на днях Александра Трусова и Макар Игнатов отметили вторую годовщину свадьбы. В честь особенной даты спортсменка рассказала об отношениях с мужем. Саша дала понять, что у них с супругом схожие ценности. В то время как многие в сети говорят о том, что пара слишком молода и уже пророчит им развод. Отметим, что джетлаг – это особое состояние дискомфорта, которое возникает из-за быстрого перемещения через несколько часовых поясов. Проще говоря, это сбой внутренних биологических ритмов организма, или же циркадных ритмов, когда они не успевают перестроиться под новое место. Время. И как мы видим, Саше помогают тренировки. А может быть, весьма рабочий лайфхак. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
14: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 16:32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Интерлингва» и языковая академия «Талисман». За бортом солнечное в центре города плюс 25. На завтра, суббота, 22 августа, синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду. Это ночью до плюс 13, завтра днем 17:21 выше нуля.
10: Реклама.
16: Ну, сын, чем порадуешь?
17: 2 по английскому.
16: Опять?
17: Она объясняет непонятно.
16: Угу, по-английски.
17: Ну, пап!
18: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе 5 пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: Где пробки?
1: Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазуриц». Как сообщается россиян X-карты, проезжая стоит от Краснодарской до Норильска, Яката, Трики, Березовка до 13-го километра. По-прежнему Трудовая, Губахинская проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка. Карла Липнихта от Шевченко до Первомайска, Сибирский тракт от Бутурина до переулка Активистов, Космонавтов от Индустрии до Бакинской Миссаров. Ну а в следующем часе нас ждет вечернее шоу «Джем без правил». Есть тема на вечер сегодняшний. Героем какой книги ты себя представляешь? Пиши свои комменты в Макс, +7 93 200 0125, либо в группе Джим ФМ ВКонтакте, там пост в комментах оставляй. Мишка Киселев, Яна Ефимова, как всегда, выберут автора лучшего сообщения и подарят вкусный подарок в сеть пиццерий Папа Джонс. Итак, не пропусти в 17.00 Джем без правил, вечернее шоу.
0: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» — это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
2: И снова музыка прямо сейчас.
3: 102.5 Джим ФМ.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam FM.
2: Здравствуйте. Часть издательств приостановила печать книжных новинок после атак на склады Wildberries. Также представители книжного бизнеса рассматривают варианты сокращения тиражей, пишет «Коммерсант». Информацию изданию подтвердили в руководстве компании «Росмен». Беспокойство издателей вызывают риски следующих продаж через маркетплейсы. Хранение изданий на складах теперь может быть небезопасным, но при этом не у каждого издательства есть помещение для хранения всех выпускаемых тиражей. В Екатеринбурге на целую неделю запретили перевозку опасных грузов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Денис Паслер. Ограничения будут действовать в сентябре, в дни проведения международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, и коснуться ЕКАДа и Кольцовского тракта. По этим дорогам с 11 по 17 сентября нельзя будет перевозить взрывоопасные грузы, радиоактивные, отравляющие вещества, а также вооружение и боеприпасы, пишет портал Е1. Выходные в Свердловской области начнутся с сильных дождей. О них жители региона предупредили спасатели и синоптики. В субботу, 22 августа, в некоторых районах Среднего Урала возможен сильный и очень сильный дождь. В отдельных районах гроза, в утренние и ночные часы туман. Причиной возвращения ливней в Свердловскую область стал атмосферный фронт, который ночью в пятницу уже принес дожди на запад региона. В воскресенье осадки в Свердловской области ослабеют, сообщили в Уральском гидрометцентре. В Госдуме предложили ввести в соцсетях возрастные ограничения. По мнению парламентариев, мессенджеры должны ввести специальный детский режим, а если его нет, значит, нужно ограничивать использование соцсетей несовершеннолетними. Как пишет газета «Ру», разрешать свободное пользование соцсетями депутаты готовы с 14 лет, поскольку в этом возрасте у подростков уже формируется критическое мышление. Армения, Грузия и Белоруссия возглавили рейтинг осенних направлений для отдыха среди россиян. На второй позиции – поездки в Карелию, на Алтай и республики Северного Кавказа. Замыкают символическую тройку путешествия в страны Азии – это Китай, Япония и Таиланд. По данным билетных агрегаторов, на страны СНГ и регионы России приходится более 50% осенних поездок. Треть бронирований – это билеты в Азию и экзотические страны Африки. Оставшиеся 10% – это поездки в США и закрытую для россиян Европу. Официальный доллар на сегодня – 83.36, евро – 96.73.
1: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
1: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Прогноз погоды на Jam FM.
0: Спонсор выпуска ООО «Сервис Тор», кафе «Китайская кухня Шангрила». На завтра, суббота, 22 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 13, завтра днем 17-21, выше нуля.
1: Реклама.
4: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
5: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
4: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
1: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
6: Мои «Шангрила». Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Приятного аппетита.
8: Джем без правил.
9: Для слушателей старше 12 лет.
8: Вечернее шоу на Jam FM.
10: Джем без правил.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов и 6 минут пришло.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 17 часов и 10 минут, а за окном в центре города, казалось бы, 20 градусов жары, но там происходит какое-то наводнение в секунду. Но в целом за это лето, мне кажется, мы привыкли к таким ситуативным изменениям погоды. Мы же с вами на Урале. А, кстати, кто же мы? Меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова. Там действительно без 5 минут дождь.

0: Нет, вот там уже 25 минут как дождь идет.
1: Ну нет, а я знаю, что на Академии вот сейчас дождик, может быть, уже прошел, но сейчас
0: ну,
1: в центре, надо выйти
0: знаю.
1: Просто посмотреть, видимо.
0: Да, так вот у нас окно, там прямо льет и льет.
1: Ну там обычно, когда льет, прямо хлещет нам в окно, сейчас я ни единой капельки не вижу.
0: Ну, ладно, тут тоже варианты у каждого свои, но у нас есть то, что нас с вами объединяет, и это тема, которую мы сегодня хотим, знаете, прогуляться по вот этим полям книжным, в данном случае, героем какой книги ты себя представляешь.
1: Да.
0: Здесь, наверное, речь не о том, ну, как это сказать, не конкретно вот как твоя жизнь, на какую книгу похожа, а именно ты бы кем хотел
1: внутри
0: стать.
1: Внутри какой книги ты бы хотел оказаться?
0: Внутри
1: можно
0: какой
1: вот
0: книги
1: еще,
0: ты хотел бы оказаться?
1: Своей любимой, Мастер и Маргарита, конечно.
0: Мастер и Маргарита,
1: не знаю, каким персонажем, но вот потому что она любимая, мне там все нравится, и персонажи, и Воланд, и его свиты, и Мастер и Маргарита сами по себе, и в целом идея всего произведения. Поэтому я не сказала бы, что я хотела бы обязательно быть Маргаритой, но в целом каким-нибудь дополнительным персонажем можно было бы.
0: Водителем трамвая, получается. Вот такой вариант.
1: Ну да, задавить Берлиоза.
0: Вот тут выбор такой. Мне нравится последнее, что у меня осталось в голове. Это Нил Гейман, да, со своей книгой «Никогде», потому что мне нравится вот эта фантастика по формату фильма «Валериан», вот, то есть по формату «Властелин колец». Но
1: «Валериан»
0: это все происходит...
1: «Тысяча планет», там такое что-то?
0: Да, да. И, ну, это все происходит на улицах Лондона, когда там они опускаются в подземный мир. И вот
1: это прям фантастика.
0: Вот это мне вообще супер нравится, да. Я обожаю такую историю, поэтому я бы выбрал вот здесь. Больше всего я подумал о том, что я бы не хотел оказаться в биографии где-нибудь, потому что биография, она обычно пишется после того, как ее человек может сам согласовать. Поэтому я бы вот в биографии точно нет. А вот фантастика — это круто. Но опасно. Тут дело такое. Зато с нами безопасно, еще и вкусно, кстати.
1: Да, тема интересная. Я просто напомню, что сейчас красная строка у нас стартует в городе с сегодняшнего дня по все выходные. Вот. И поэтому ты пиши нам свои сообщения. У тебя есть шанс выиграть сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерии «Папа Джонс».
0: У тебя есть несколько вариантов. Первый — это канал в Максе. Он так и называется. Радио Джем ФМ Екатеринбург, либо в личку, если хочешь, тет-а-тет, плюс 7-932-020-102-5, а также ВКонтакте. Вот тебе несколько вариантов, три, а это же, как всегда, на счастье. Ну и двигаемся дальше, давайте заниматься музыкой вместе, впереди мы прям по курсу Beowulf, это «Посмотри в глаза».

0: Вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама.
2: Внимание! Автоцентру «Регинас» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в «Регинас».
3: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Жиши, пиши с буквой «И». Ща-ща с буквой «А». А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте вбукете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт вбукете.рф или звоните 20 22 106. ИП Куртаев Сергей Юрьевич, УГРН 318-665-8348.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
7: Где пробки?
8: Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. По сообщениям с сервиса Яндекс.Карты, ЕК отстоит от Березовского тракта до 13-го километра. Проезжает от Краснодарской до Норильска, Ишевска, Тепличный до Космонавта, Вильгельма до Генина, от Академика Сахарова до улицы Краснолесия. Потерпим на Сибирском тракте от Бутурина до переулка Активистов, на Губахинской проезжей, от Мурзинской до Укромного переулка.
7: Реклама.
9: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
10: 102.5. Jam FM.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 21 минута, в центре города Екатеринбург 18 градусов тепла и сильнейший дождь. Надеюсь, в этот раз точно его увидят все. Ну а теперь давайте вернемся к вашим комментариям в ответе на вопрос: героем какой книги ты себя представляешь? Мы вот с Яной определились, она мастер Маргарита, а у меня там такой, ну назовем его не сильно, ну не настолько популярный автор книги, как мастер Маргарита, но все-таки мы любим что-то такое с ней интересненькое. А теперь к вашим сообщениям. Ирина нам говорит: я чувствую себя героиней книги про Буратино, Мальвиной. Она такая же, как я, немного ранимая, творческая личность. Персонаж подходит больше всего. Прикольно, да,
3: мне
2: я сразу вспоминаю Малину.
3: Да.
2: Когда она была, но еще несколько же вариаций есть. Сейчас мультик, который новый, и фильм, который был, ну там, 1000 какого-то. Вот забавный факт, кстати, про именно Буратино. Вот мне нравится в мускомедии очень сильно ходить на Буратино. И я знаю, что он 72 года идет. И я такой: ого-го-шечки в моменте.
3: Там, да, там есть постановки про императрицу тоже, которые много-много лет уже показывают. А вот нам пишет никнейм такой S.A. Вот я не знаю, как зовут.
2: Сергей Александрович, я
3: ну,
2: буду звать.
3: Ну, наверное, так. Пишет Корчагин: «Как закалялась сталь». Это такой персонаж книги Островского. Вот даже привел цитату в пример любимую: «Самое дорогое человека — это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы».
2: Ну, это какая-то такое, да, становление такое, на да. путь для всех. Всех
3: такая
2: и лирика каждого.
3: Немножко, да. Вот я не читала, но «Гроза» у Островского тоже прекрасное, кстати, произведение.
2: Не в моих полках
3: но
2: книжных
3: такая,
2: не стоит?
3: Это, ну, такая школьная детская классика, я бы сказала.
2: А, ну тогда вопрос. Нет,
3: вообще
2: да.
3: вся русская литература в основном строится на страдании, поэтому, ну, тут такой момент.
2: Наверное, я так сильно что-то не смогу, наверное, судить, потому что в моей жизни не было такого количества именно библиотеки, именно российских авторов, но все равно. Мы ждем твоего сообщения. Героем какой книги ты бы хотел быть или, быть может, ощущаешь себя уже таковым? Несколько вариантов. Это, конечно, пиши в Максе, плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5. А также у нас есть там и канал, который так и называется «Радио Джем FM Екатеринбург». Также в ВКонтакте висит пост. А за это лучшими комментариями мы подарим сегодня вкусный подарок.
3: Это сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерии «Папа Джонс».
2: Ну а пока прям по курсу здесь на Джем FM «Лирик» кассеты.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: В Акаме на Сибирском тракте 24.
1: ООО «Стокмотор» с предложения до конца августа текущего года. Количество авто ограничено. Подробности у продавца. Не оферта.
2: Все на футбол. Урал «Текстильщик». 8-й тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург-Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
3: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
4: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
5: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
6: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Jam без правил.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Вечернее шоу на Jam FM.
12: Jam без правил.
13: 17 часов 31 минута. Пришло время для свежих историй.
14: Анна Хилькевич, это вот та, что в универе играла в сериале, подарила дочери львенка. Но вы не спешите там, сразу говорить о том, что да как так, такое животное дикое не может жить дома, нет, все немножко проще. В общем, у дочки действительно было недавно 8-летие, Анна-Мария зовут, и вот актриса, если она другой своей дочери год назад подарила на секундочку автомобиль за 10 миллионов, то на этот раз свою дочь она решила обрадовать тем, что купила ей львицу в одном парке, где содержит именно в сафари-парке. Купила львицу, чтобы та за ней была прикреплена, то есть якобы за ней будут ухаживать отдельно. Это, да, действительно такая распространенная функция, когда можно под свое крыло, так скажем, взять обитателя сафари-парка или там еще какого-нибудь такого, скажем так, заведения для животных. Вот, поэтому подарила львенка, львицу, и та безумно рада. В общем, переплюнула саму себя. И девочка, получается, по знаку зодиака сама львица.
13: Ну, это такая жестко финансовая история. Как это потом следить?
14: Своего рода.
13: Как это потом занимать, в общем, ответственность какую-то? Не знаю. Это как мне сопоставимо с подарить эту звезду с неба. Типа, вот она там, она твоя.
14: Где-то
13: ты
14: есть.
13: Ты никогда не дойдешь.
14: Твоим именем названа.
13: Никогда не дотянешься, но она лежит у тебя на полочках.
14: Нет, но там-то звезда, ты ее можешь не увидеть, не дотянуться, а здесь можешь приехать и знать, что, например, вот эта львица действительно закреплена под тобой, и ты там, как-то финансируешь.
13: Ну, а тут вообще даже никуда ехать не надо. Ты просто поднимаешь вот так голову наверх. Но, пожалуйста, да, как подарок, конечно, прикольно. Кому-то собаку не покупают, а кому-то уже льва купили. Mm-hmm. А у меня новость, связанная с тем, что окутывает просто всех нас с вами, потому что четверг, оказывается, вот вчерашний день, ну и, соответственно, после 00 состоялись эти подсчеты. Четверг стал самым кассовым для российских кинотеатров, представляете, за последние 7 лет. Как минимум 3/4 выручки принес именно Человек-паук. Я вот как-то тоже настраиваюсь на этот фильм. Вы, не знаю, любите или нет киновселенную Marvel, но пока что бьет неимоверные рекорды, поэтому мы вас тоже, собственно, приглашаем заценить, посмотреть, понравится вам это или нет. Но что нам точно... Ну, уже какие-то вопросики поступают, да это, конечно, к погоде. Но все-таки давайте на перспективу что-нибудь узнаем. Прямо сейчас погода.
15: Прогноз погоды на Jam FM.
16: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». ЖК «Сибирская Калина» на завтра, субботу, 22 августа. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 13, завтра днем 17-21, выше нуля.
17: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
18: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
19: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов и 40 минут. Продолжаем мы с вами общение на тему героям какой книги вы хотели бы себя видеть. Вот нам Оля говорит, а она Гермиона из Гарри Поттера, и в любой непонятной ситуации превратить всех плохих и злых людей в лягушек, стать невидимой. Ой, что это у нас за какое заклинание невидимости? Помогать хорошим людям. Но в целом, да, это ты можешь быть не просто Гермионой, а вот Олей сама собой, и, соответственно, всем людям помогать. Ну, а как говорит классик, не Левиоса, а Левиоса.
3: Но она такая самая умная там была, да, так, интересный образ. А вот Юля нам пишет, а мне близок образ принца из «Маленького принца». В нем сочетаются ответственность и чуткость, он заботится о своей планете и о Розе, понимая, что мы в ответе за тех, кого приручили. Согласна, тоже мне нравится это произведение, вот такое, но оно сказочное, оно вот то самое, вот надо читать своим детям, вообще прекрасно.
2: Да, я помню, что в моей жизни это первый танец на балете, как был он прекрасен, эти красные бархатные костюмы, в этой минуты и мгновения единственный момент, когда я ощущал себя прям принцем.
3: Да, я еще со школы запомнила, что там тоже есть фраза, что вот встал ты, приведи сначала свою планету в порядок. Вот тоже сейчас это как за образ жизни свой тоже взяла оттуда.
2: Леш нам говорит, граф Аверин про колдунов, Питер, Москва, столица России в Омске. В общем, фантастика, мистика, написанная приятным таким понимающим языком. Но здесь, да, это такой магический Петербург 1982 года. В общем, там расследования всякие. Вот, это прям по мне. Я вот в мгновение представляю, как это все выглядит. Все, это ваше сообщение, ну там личные некоторые.
3: Ой, подожди,
2: тоже
3: я еще хочу одну прочитать.
2: А,
3: вот
2: давай.
3: Денис написал очень забавное сообщение. Ощущаю себя колобком по жизни, даже качусь и не знаю, куда меня занесет.
2: Я надеюсь, только это все из сказки, не из фильма. Денис, очень надеемся на это. Но да, почему бы, собственно, и нет. В какие-то времена мы тоже иногда превращаемся в колобков. Особенно, знаете, когда зима. Потому что под пуховиком ничего не видно, все. А к лету уже вернемся в обратное состояние. Через 10 минут определяем, кто у нас сегодня забирает первое место, ну и сертификат номиналом 1500 рублей в сеть пиццерии Папа Джонс. Кто же это, кто же? Через 10 минут мы узнаем. Ну а пока Бандерас здесь на Jam FM.

0: Где пробки?
1: Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто», а официальный дилер «Лада Глазуриц». По сообщениям с сервиса «Яндекс.Карты», проезжая стоит от Краснодарской до Норильской, ЕКАТ от Березовского тракта до 13-го километра, Сибирский тракт от Бутурина до Базового переулка. Тормознем на объездной от Московской до Амундсена. Норильская стоит от ЖД «Переезд» до проезжей, «Космонавт» от «Индустрии» до Бакинской, комиссаров.
0: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
2: И снова музыка прямо сейчас.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: FM без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 17 часов 55 минут. Пришло время подводить итоги. Кто же сегодня забирает наш сертификат?
3: Это Юля, она написала нам сообщение. Я напомню, что тема сегодняшнего вечера звучала так: персонажем какой книги, героем какой книги ты бы хотел стать? Ну, не знаю, внутри какой книжки ощутиться. Вот нам Юля написала, ей близок образ принца из «Маленького принца», что вот она берет его за внутренний ориентир, быть такой же внимательной к деталям и держать свое слово. Вот, Юлечка, мы тебя поздравляем, ты получаешь сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий Papa John's.
2: Да, еще в конце она написала очень красиво. Красиво, что он не притворяется и не боится быть собой, да. Мало кому доступна эта опция, но мы, по крайней мере, пытаемся двигаться в эту сторону. Да, присоединяюсь, конечно, к поздравлениям. Большой молодец. Потом обязательно нам напиши, что купила, что взяла, на что обменяла. А быть может, кому-то даже подарила.
3: Или фоточку нам присылай с стола.
2: Ну да.
3: Там же пицца,
2: да,
3: вкусняшки.
2: Да, да, вот, да, я как бы про это и говорил, то, что нам надо знать, мы хотим видеть, что вы действительно наслаждаетесь процессом, как и мы с Яной в том числе. Ладно, поздравляем еще раз, ну а пока улетаем, мы с вами в Сантричи, Guys of Brothers. Совсем недавно мы представляли вам эту новинку, и вот она уже здесь с нами покоряет музыкальные сердца.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. Объекты культурного наследия, восстановленные арендаторами, могут быть проданы за символический 1 рубль. Соответствующий законопроект направил в Госдуму подмосковный парламент. Речь идет о неиспользуемых объектах, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Арендатор для этого должен в том числе провести работы по сохранению исторического особняка. Авторы поправок напоминают, что есть правительственная программа льготной аренды почти на 50 лет. Однако из-за высокой стоимости реставрации зданий и отсутствия перспектив выкупа памятников, их не реставрируют в 90% случаев даже после сдачи в аренду. На Визе и в Орджоникидзевском районе в час пик встали трамваи. Как пишет портал Е1, на Крылова причиной стала авария с участием автомобиля. На фото, которое публикует портал Е1, видно, что удар трамвая пришелся в правую переднюю часть машины. По данным департамента транспорта, в оба направления остановлено движение сразу 8 маршрутов. В районе перекрестка проспекта Космонавтов с улицей Турбинной также ждут аварийную бригаду. Движение трамваев остановлено в направлении остановки 1 километр. Стоматологию закрыли в Екатеринбурге по требованию Роспотребнадзора. В учреждении на улице Технической принимали пациентов, не соблюдая санитарные правила. При проверке представители Роспотребнадзора выявили несоблюдение требований к набору помещений, нарушения в обработке инвентаря и мединструментов. Вопросы возникли также к проведению дезинфекционных мероприятий, вакцинации и медосмотрам сотрудников. Материалы проверок направили в суд, который приостановил работу стоматологии на 3 месяца. Бункеры для хранения ценностей богатейших людей мира на случай катастроф строят в швейцарских Альпах. Об этом сообщает Бильд. Как пишет РБК, подземные хранилища будут расположены на глубине более 100 метров в массиве Брюник. Стоимость аренды одного такого хранилища на 99 лет – около 1 000 000 евро. Первые контракты уже заключены, а уровень безопасности обещают сопоставимый с хранилищами швейцарского национального банка. Сергей Шнуров оказался самым стадионным артистом России. Как заявили представители концертных агентств, музыкант вместе с группой «Ленинград» объездил с концертами практически половину страны. Стадионные концерты Шнурова вышли далеко за пределы Москвы и Санкт-Петербурга. Другими фаворитами стадионного сезона весной и летом этого года были названы концерты Димы Билана, Егора Крида и группы «Руки вверх». Официальный доллар на сегодня 83.36, евро 96.73.
1: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: Спонсор выпуска ООО «Люксмебель». Салоны АСМ «Мебель». На завтра, суббота, 22 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали нам перемену облачности. Возможен дождь, ветер, при этом переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду. Предстоящей ночью до плюс 13, завтра днем 17-21 тепла.
1: Реклама. Тик-так. Время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета и главной мебельной сенсации года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Успейте забрать свой бесплатный диван, пока часы 12 бьют. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель.асм.ру.
5: Джем без правил.
6: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечернее шоу на Jam.FM.
6: Джем без правил.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов и 8 минут, за окном в центре города 20 градусов, ну, жары, по идее, но все это дело сверху немножечко прилепливает дождиком, и поэтому, ну, давайте так, это летний дождик, можно погулять, побегать, немножко романтизируем. Все-таки, как бы, пятница у нас с вами на календаре, и хотим отправиться в рубрику под названием «Планы на вечер». Есть несколько рекомендаций, куда вам можно сегодня сходить. Мне, например, нравится предложение, которое будет через, так, сейчас получается 18.08, через 52 минуты начнется музыкальное лото со стендап-комиком «Все, хочу сходить». Оно будет проходить, соответственно, в Харизме, поэтому можете отправляться туда. Билет, кстати, 891 рубль. А мне нравится, что вот осталось 50 минут, а тут зачеркнуто, и скидочка даже еще, кстати, на посещение, поэтому все плюсы к вам. Это музыкальное лото, где ведущий стендап-комик. Новый формат отдыха для тех, кто хотел не просто послушать музыку, попеть, а еще и, кстати, посмеяться.
3: Я, кстати, тоже нашла, ну, несколько событий интересных. Первое, что хочется отметить, сегодня выступит Витя Ака. Вот сегодня, кстати, обсуждали с коллегами, как правильно, Ака
2: а
3: или
2: один
3: Ака.
2: Там.
3: Да, он там в тандеме еще с одним музыкантом.
2: Не, это группа ТГК, Трегру
3: Трека. Ну да, я к тому, что они сегодня приезжают, в телеклубе будут выступать, начало в 8 часов вечера, но, возможно, уже билетиков нет, тут надо все-таки штрудировать, смотреть, там они то появляются, то исчезают. В общем, посмотрите, на всякий случай вдруг уловите. А еще в парке Маяковского сегодня на летней сцене будет концерт «Три дивы» через слэш, так написано, «Три курочки». Вот. Там будут выступать три певицы. Я надеюсь, что им погода не помешает. Начало будет в 8 часов вечера в летнем театре. Билеты от 3000 рублей. Это такие джазовые классные артистки, которые будут исполнять хиты и на русском, и на испанском, и на итальянском, и все такое. А еще сегодня будет кинофестиваль короткометражного кино под названием «Гуще» на площадке музея андеграунда. В 19.00 там будет встреча с режиссером Алексеем Федорченко, так что можете сходить, вход от 300 рублей.
2: Поэтому вот вам несколько рекомендаций, куда можно отправиться. Выбирайте, время в целом еще позволяет добраться и даже может купить билеты. Но сразу мы вам говорим о том, что, ребята, проверяйте наличие билетов, потому что даже если мы видим здесь на всяких разных платформах, что как будто бы билеты есть, вот вы сначала купите, а потом уже непосредственно отправляйтесь. Но все-таки вечер пятницы хочется провести как-то в хорошей, шумной и достаточно веселой компании. Ну, по-другому никак. Через 10 минут у нас будут лайфхаки и тренды, узнаем, что может нам с вами помочь облегчить жизнь, но все-таки быть в ее как-то тонусе тоже.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Тут-то круто!
3: Тут-то вау!
2: Дети в восторге от парка развлечений.
3: А мамы от скидок. Детский праздник по программе «Тут-то вау» с выгодой 30%. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
2: Дети довольны.
3: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях «Тут-то круто».
2: Екатеринбург, ТРК «Комсомол». Третий этаж, 0+.
3: Никольский.
4: Старт продаж новой очереди квартала «Никольский» от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
1: Жилой квартал «Никольский».
5: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
7: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
8: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
9: 235-0905.
0: 235-0905.
10: Jam FM.
11: Где пробки?
12: Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. Дождь делает свое дело. 8 баллов в сервисе Яндекс.Карты. Рисует у себя на страничке. ЕКАД стоит от 13 километра до 25 от Серовского тракта до реки Сети. От моста через ЖД дорогу до 13 километра. Это все ЕКАД. Березовский тракт, трудовая, Губахинская проезжая от Горького до Укромного переулка. Норильская от фронтовых бригад проезжей. Постоим на 8 марта от Бориса Ельцина до Авиационной. На Декабристов и Сибирском тракте от Бажова до ЖД переезда.
1: Реклама.
13: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 22 минуты. Лайфхаки и тренды. Поехали, давайте. Тренды в студию можно, пожалуйста.
3: Я нашла классный тренд, крутой, просто невероятный. Миша оценит, вообще ему понравится, потому что он уже ранее говорил о том, что сейчас действительно в кинотеатрах все смотрят фильм «Человек-паук. Новый день». Я просто хочу сказать, что отдельный тренд у молодежи, молодого поколения, они приходят на киносеансы в костюме Человека-паука. Я вчера буквально парочку таких и видела, когда шла по плотинке, они, видимо, шли из кино. Это стало настоящим трендом, люди приходят в образах и в Екатеринбурге, это и в Челябинске, и в Москве, в Петербурге распространено. И, кстати, я даже тоже в сети вот видела, что рисуют вот эти вот себе паутинку на лице, всякие тоже там слова, какие-то, видимо, цитаты из фильма. Это настоящий тренд. И классно, что люди вот так вот приходят, подготавливаются. Я помню, что на Круэллу тоже так ходили, на Барби также ходили в розовом все. Это классный тренд, который, я думаю, нужно поддерживать.
2: Я до сих пор удивляюсь только одной статистике, что вот когда я работал в детских праздниках, вот, но в костюме Человека-паука, к сожалению, по комплекции я не подходил, это был самый востребованный костюм вообще за всю историю. И никогда за последние много лет он не терял свои позиции. А еще в продолжение этого вам легкий лайфхак, как можно отпарить свой костюм Человека-паука, если в какой-то момент вы поняли, что он помялся, хотя такое сложно себе представить, с учетом того, что он в обтяжечку. Глажка без утюга. Вот мне бы сегодня утром это невероятно помогло. Если в какой-то момент вы просыпаетесь и понимаете о том, что ваша одежда просто, ну, просто мятая, вы, значит, заходите в ванну, включаете горяченький душик, и пока вы принимаете ванну, повесьте свою, соответственно, ну, там, футболку, рубашку, не знаю что, на вешалочку рядом с этой ванной. И пар, который отходит от вас и от воды, он понемножечку будет ее разглаживать. Конечно, это не стопроцентное утверждение, но то, что будет лучше, это по-любому.
3: Вау, Миша, как ты находишь все эти лайфхаки? Вообще, каждый раз советуют нам все то, что действительно облегчает жизнь. Потрясающе, Миша,
2: я
3: молодец.
2: В какой-то момент, если честно, сам не понимаю, потому что очень много лайфхаков, на самом деле, они вытягиваются один из другого. И тем образом, как-то вот ты сначала повесил, оно отпарилось, а потом ты надел такой, блин, что-то она мокрая.
3: Да.
2: Это прикольная история. Точно так же, как и добро услышит весь район здесь, на Jam FM.
4: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на злове.

0: Реклама. Нижнетагильский юридический колледж приглашает выпускников 9 и 11 классов на обучение по программе среднего профессионального образования по специальности юриспруденция. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе 70. Телефон 230-100. 230-100.
1: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
2: О, специализированный застройщик. Форум ЖК-доминанта. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta-gb.ru.
3: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
6: Jam FM.
4: Jam без правил.
7: Для слушателей старше 12 лет.
4: Вечернее шоу на Jam FM.
7: Jam без правил.
8: 18 часов 32 минуты в центре города, плюс 20, и наконец-то светит солнышко, как переменчивая погода, но мы постоянные. Свежая история в студии.
9: Представляете, Кристина Асмус уже не ела хлеб больше, чем 20 лет. Актриса отказалась от мучного еще когда ей было 17. И после того, как близкий человек сказал, что важно, Кристина, быть в форме, чтобы добиться успеха на сцене, вообще в театре и в кино. И после этого как раз-таки Кристина Асмус ушла, ну то есть у нее вся выпечка ушла из ее жизни и прочее. Радости тоже, гастрономии. Поэтому она сказала, что в пицце она всегда вот эту съедала верхушечку, корочку оставляла. Бургеры тоже брала только в листочке, а в шаурме доставала только внутренности. Но недавно она побывала в Северной Осетии и попробовала вот эти вот самые знаменитые осетинские пироги. Я тоже их ела, они вообще вкусные. И теперь пересмотрела свой взгляд на выпечку.
8: Я бы вообще с ума сошел без булочки хлеба. Я сегодня с утра встал и, во-первых, два ломтика колбаски, значит, на бородинский, да хлебушек. Это как можно от этого, собственно, отказаться?
9: Но а вообще потом... хлеб на русском столе, это же хлеб всему голова.
8: А потом посмотрел на себя в зеркало и решил, что да, действительно, стоит, конечно, отказаться. И давно уже надо было стоит отказаться, но как-то в моей жизни пока он присутствует. А мне часовское, вот я вспомнил, что у меня любимое. А еще вот эта лепешечка, которая продается в киосочках для фруктов.
9: У меня мамин самый любимый, самый вкуснейший вообще хлеб, который я ела.
8: А теперь новость от меня. Слушайте, Человек-паук повертел колобка на одном из сеансов нового дня. Подождите, не кидайте копия. В общем, суть в чем. Если вы знаете, есть ребят, спортсмены, которые занимаются чеканкой мяча. Ну, набиванием или нагнать. Вот выбирайте, как вам больше всего нравится. Значит, фанат дружелюбного соседа вышел в черно-красном костюме. Это одна из вариаций костюма Человека-паука. И начал показывать трюки с главным героем. Последнего богатыря. То есть это футбольный мячик, и они тем самым, вот эти фристайлеры, они делали некоторые движения, но это был один Человек-паук. Выглядело максимально прикольно. Просто такой легкий сюр. А мне стало интересно, вот это просто гость был? Или это специально подставной какой-то человек? Хотя, с другой стороны, такой, я думаю, причем кто мог заказать специально Человека-паука, чтобы он пожонглировал колобком? Ладно, я думаю, это в целом не изменится еще долго, останется постоянным, но вот погода сегодня действительно подкидывает сюрпризы, поэтому давайте узнаем, что происходит за окном.
7: Прогноз погоды на Jam FM.
10: Спонсор выпуска ООО «Интерлингва» Языковая академия «Талисман». На завтра, субботу, 22 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 13, завтра днем 17-21, выше нуля.
7: Реклама.
11: Ну, сын, чем порадуешь?
12: Двойка по-английскому.
11: Опять?
12: Она объясняет, непонятно.
11: Угу, по-английски.
12: Ну, пап!
13: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе пятерки пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18:43. Вернулось солнышко в Екатеринбург, ну, по крайней мере, просветлело. Можно прогуляться сегодня в пятницу вечером точно. Хотя, с другой стороны, я подумал о том, что освежило вот эту дневную жару. Ну, а теперь голые факты. Поговорим о том, что не есть, не быть. Как-то Яна говорила мне о том, что... А какой у тебя любимый мультфильм, кстати?
3: Шрек.
2: Шрек. А мы как-то разговаривали, я помню, ты сказала, что или пересматривала «Король Лев». Короче, какая-то ситуация была, и мне стало интересно, есть какие-нибудь факты про мультфильм «Король Лев». И действительно, изначально хотели назвать не «Король Лев», а «Король джунглей», но от этого варианта отказались, потому что в джунглей нету львов. И действие мультфильма разворачивается в саванне, а не в джунглях. Львы-то там не живут. Кстати, среди других названий были «Король Калахари», «Царь зверей», и, ну, еще хотели «Короля Калахари», отказались на раннем этапе разработки сценария, а «Царь зверей» как будто бы не про конкретного львенка, вот название говорило, а про всех зверей, которые стремятся как бы надеть себе корону царя. Ну вот нет, и все-таки в итоге оставили «Король лев», хотя изначально хотели назвать «Король джунглей». А я помню, мультфильм был «Джордж из джунглей». Вот, вот это хорошо, «Тарзан» хорошо, берем.
3: Я каждый раз хочу пересмотреть этот мультфильм, но как вспоминаю, что там у него папа, вот этот главный лев, погибает, и вот этот Муфаса, в общем, в слезы не хочу укатиться. А у меня голый факт интересный про книгу рекордов Гиннесса. Вот все мы знаем, что существует такая книга, а вы вообще задумывались о том, как она появилась на свет? Вот изначально она создавалась как способ решить споры в пабах, например. Все началось с простого спора охотников, когда в 1951 году во время охоты в Ирландии мужчина один по имени Хью Бивер не смог подстрелить золотистую, ну там, в общем, какую-то, ну, оленя, в общем, так скажем, там очень сложное название у этого вида, и утверждал, что это вообще самый быстрый олень во всей Европе. Вернувшись домой, он не нашел подтверждения своему мнению ни в одном справочнике. Тогда к нему пришла идея, что если создать определенную книгу, где будут прописаны все самые-самые быстрые, самые-самые сильные, в общем, не только животные, а вообще все на свете. И вот потом он нанял даже близнецов, которые, ну, там братья-близнецы были, которые искали все эти факты, ну, связывались с астрофизиками, с зоологами, метеорологами и создали эту книгу. Вот так вот она появилась на свет.
2: Да, самая первая книга рекордов Гиннесса вышла, кстати, 27 августа.
3: Представляете? Совсем скоро уже
2: годовщина. Пару дней, да, вот на 1955 году. И, кстати, вот Ян правильно говорила о том, что самое... Ну, там, в общем, есть исторические непонятки с точки зрения того, что было первое вписано туда. Mm-hmm. Но есть топ-3 такие. Это самая быстрая дичь. Это золотистая ржанка до 72 км в час. Самое высокое животное — это жираф. И на тот момент самый глубокий океан — это Марианская впадина. А и на этот момент... Вот,
3: ну,
2: это, вот это мой учитель
3: по географии сейчас упал. Сейчас кажется, очевидные факты. А сейчас ведь в книгу рекордов Гиннесса заносят их, там, не знаю, кто дальше всех условно плюнул.
2: Не, ну,
3: и
2: да,
3: еще что-то, всякую дичь.
2: Начали перебирать. Вот, например, да, самую быструю дичь в итоге и занесли. Прикольная история, которую мы вам все-таки говорим, будет вечером, что обсудить 100%. Ну а сейчас давайте займемся легкой музыкальной разминочкой. Впереди прям по курсу, здесь на Jam FM. Без Таня не плачь.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Новый жилой район, городские легенды, эпицентр Екатеринбурга. Место, где плотность жизни совпадает с плотностью смыслов. Здесь город, наконец, встретится сам с собой. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: На мой номер.

0: Ками на Сибирском тракте 24.
1: Вова Стокмотор с предложением до конца августа текущего года. Количество авто ограничено. Подробности у продавца. Не оферта.
2: Жиши, пиши с буквой И. Ща-ща с буквой А. А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте вбукете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт вбукете.рф или звоните 20 22 106. ИП Куртаев Сергей Юрьевич, УГРН 318-665-8308-48.
3: Телефон рекламной службы Джем ФМ
4: 235-0905.
3: Джем ФМ.
5: Где пробки?
6: Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». По сообщениям сервиса Яндекс.Карты, Березовский тракт, Трудовая, Губахинская проезжая стоят от Горького до Укромного переулка, Космонавтов от Старобольшевиков до Заречной, Шевска от Краснофлотцев до Промышленного проезда, ЕКАТ от 16 км до моста через Железную дорогу, Блюхера проезжая от Сахалинской до Норильской, Черепаново-Стрелочников от остановки Черепаново до Челюскинцев.
4: Реклама.
7: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую!
8: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно!
1: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на «Планета ТС».
3: И снова музыка прямо сейчас.
4: 102.5. Джим ФМ.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 54 минуты, в центре города у нас 19 градусов тепла. Ну что, вот и пролетели эти два часа. Сегодня действительно мы начали с темы, которую посвятили какому-то легкому такому творческому путешествию. Героем какой книги вы бы хотели стать?
3: И у нас определилась победительница, ей стала Юля. Она написала, что она обожает книгу Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Вот для нее это жизненный ориентир, она просто обожает самого принца, поэтому сегодня забрала подарок. А еще сегодня мы вообще о многом говорили. Вот, например, я рассказала, что книга Гиннесса изначально создавалась как способ решить споры в пабах, кто быстрее там поймал дичь, например, а кто сильнее вообще. Вот так она создавалась. А еще вот я рассказала, что есть новый тренд у молодежи, они приходит на сеансы кино «Человек-паука», фильм нового, в костюме «Человек-паука».
2: Да, рабочая схема, вы знаете, в какой-то момент, чтобы посмеяться, можете просто купить себе костюм «Человек-паука», это будет достаточно забавно, потому что вчера, в какой-то момент, в обеденный перерыв, я видел такую, знаете, рабочую историю, где поздравляли сотрудника с днем рождения, и его коллеги заказали себе 5 костюмов надувных разных животных, переоделись, это было очень круто, не так дорого, но невероятно смешно.
3: Это классное
2: смешно.
3: Поздравление, я тоже видела такое, и но я не знала, что это коллеги переодеваются, может быть, это аниматоры тоже.
2: Думаю, Я предположил, что коллеги, они были слишком веселые, потому что аниматоры наигранно иногда веселые. И я хочу думать о том, что это коллеги. Ну и, конечно, под, собственно, начало следующего часа Яночка остается здесь, потому что в середине часа у нее свежие истории. Она отправится в магазин шоу-бизнеса и хочет поделиться новостями с вами. Ну и два прекрасных человека с вами были эти два часа. Меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Ну и напоследок, как всегда, хочется сказать, вы знаете, нам сегодня было с вами хорошо. Мы очень надеемся на то, что это чувство...
3: взаимно.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Часть издательств приостановила печать книжных новинок после атак на склады Wildberries. Также представители книжного бизнеса рассматривают варианты сокращения тиражей, пишет «Коммерсант». Информацию изданию подтвердили в руководстве компании «Росмен». Беспокойство издателей вызывают риски следующих продаж через маркетплейсы. Хранение изданий на складах теперь может быть небезопасным, но при этом не у каждого издательства есть помещение для хранения всех выпускаемых тиражей. В полиции сообщили о задержании подозреваемого в нападении на посетителя торгового центра «Окей». Мужчине 23 года, ранее судим он не был. По факту нападения, о котором стало известно в начале недели, завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Подозреваемому может грозить до 2 лет лишения свободы. Очевидцы порталу Е1 ранее рассказали, что причиной конфликта стало замечание, которое пострадавший сделал шумной компанией молодежи. Жители домов на дублере улицы Металлургов не могут дождаться автобусов номер 49 и 84. Пассажиры пожаловались, что водители без дополнительных объявлений проезжают мимо остановок до торгового центра «Мега». Сообщения о каких-либо изменениях маршрутов жители визы не обнаружили. Портал Е1 уточняет, что речь идет об остановках торговый комплекс «Новомосковский», «Новомосковский тракт» и «Детский центр». В мэрии объяснили, что на дублер улицы Металлургов автобусы временно не заезжают из-за аварийных работ. В Госдуме предложили ввести в соцсетях возрастные ограничения. По мнению парламентариев, мессенджеры должны ввести специальный детский режим, а если его нет, значит, нужно ограничивать использование соцсетей несовершеннолетними. Как пишет газета «Ру», разрешать свободное пользование соцсетями депутаты готовы с 14 лет, поскольку в этом возрасте у подростков уже формируется критическое мышление. Самому старому человеку в мире исполнилось 117 лет. Британка Этель Каттерхэм живет в доме престарелых в графстве Сурей, при этом свой день рождения она отмечает с семьей и друзьями. Как пишет агентство ТАСС, Каттерхэм занимает 13-ю строчку в списке самых долгоживущих людей в истории. Этель родилась 21 августа 1909 года в графстве Хэмпшир, за 3 года до гибели Титаника и за 8 лет до революции в России. Она пережила 2 мировые войны и сейчас является последней из подданных английского короля Эдуарда VII. Официальный доллар на сегодня 83.36, евро 96.73.
1: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Спонсор выпуска ООО «Сервис Тор», кафе китайской кухни «Шангрила». На завтра, суббота, 22 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 13, завтра днем 17-21, выше нуля.
5: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
6: Для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама.
7: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
8: Румяной утки 2 крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
7: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
9: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
10: Мои «Шангрила». Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
11: Приятного аппетита.

любимой побаловать, тем более в пятничный вечер. Планов тебе приятных, настроение отличнейшего, ну а я продолжаю составлять тебе компанию и снабжать хорошей музыкой. Зовут меня Диджей Дэн, скоро Филатов Кэра, затем Мика, а прямо сейчас Елена Чемникова на Джимове.

0: Реклама. Новый жилой район, городские легенды. Екатеринбург в квадрате. Концентрат талантов, амбиций и характера, сочетающего строгость дела и свободу творчества. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Все на футбол. Урал «Текстильщик». 8-й тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург-Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
3: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
4: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
5: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
6: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Внимание! Автоцентру «Регинус» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в «Регинус».
0: Нижнетагильский юридический колледж приглашает выпускников 9 и 11 классов на обучение по программе среднего профессионального образования по специальности юриспруденция. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе 70. Телефон 230-100. 230-100.
2: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло. Это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
3: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
5: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: «Джем-ФМ».
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Свежие истории на «Джем-ФМ».
9: Привет! Джессика Альба и ее 18-летняя дочь сделали парные тату. Похоже, что одна из самых ярких актрис Голливуда и ее дочь по имени Хонор на одной волне. Мама и дочь набили парные татуировки. Это случилось вскоре после 18-летия наследницы. Как пишет Супер, изображение сияющих глаз на левых запястьях нанес мастер из Лос-Анджелеса. Снимок звездных тату он выложил в своем личном блоге. Считается, что такие изображения символизируют защиту, осознанность, руководство и интуицию. Известно, что дочь Джессики увлекается режиссурой. Она уже успела снять свой первый короткометражный фильм. А совсем скоро Хонор начнет обучение в университете на факультете киноведения. Отмечу, что Джессика Альба родила дочь и еще двоих детей от кинопродюсера Кэша Уоррена. Ну а нас такие взаимоотношения мамы и дочки не могут не радовать. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.
8: Прогноз погоды на Джем ФМ.
10: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». ЖК «Сибирская Калина» на завтра, субботу, 22 августа. Синоптики. В Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 13. Завтра днем 17-21. Повыше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринской Ревде, тоже переменная. Возможен дождь до плюс 21.
8: Реклама.
11: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
12: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт сибкалина.ру.
13: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: себе тихо-тихо, что ты супер-диджей. На Джем ФМ.
1: Музыка и хорошее настроение.
0: На Джем ФМ.
1: На Джем ФМ.
2: Ты

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Здравствуйте. В Черном море дроны за сутки атаковали два судна. Одно из них – сухогруз «Волга-Балт» под флагом Коморских островов. Судно принадлежит компании «Азовшиппинг», а на борту, по данным СМИ, были азербайджанские моряки. Судно направлялось в турецкий порт Трабзон, пострадавших нет. Другое атакованное судно – это контейнеровоз, на котором после атаки дрона начался пожар. В результате экипаж был вынужден покинуть судно. 11 человек спасены кораблем, который оказался поблизости от места атаки. Еще один моряк числится пропавшим без вести, пишет РБК. Госавтоинспекция выясняет обстоятельства смертельной аварии на Екатеринбургской кольцевой автодороге. По данным инспекторов, на 58-м километре в Первоуральском районе водитель «Лады Гранта» врезался в барьер. От полученных травм мужчина скончался. Личность водителя сейчас устанавливают. На месте ДТП продолжают работу автоинспекторы. 78% многоквартирных домов в Свердловской области готовы к отопительному сезону. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. В муниципалитетах продолжаются работы на объектах коммунальной инфраструктуры и социального назначения. В этом году уже заменено более 281 километра региональных инженерных сетей. До 1 ноября заменят еще 98 километров. Обновление и модернизация объектов жилищно-коммунального комплекса региона отвечают задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Пострадавшим от паводка в Чечне и Дагестане выплатили более 4,5 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. Компенсации получили семьи, жилье которых пострадало в результате подтоплений. Аномальные ливни обрушились на регион Северного Кавказа в марте и апреле этого года. Возвращение осадков после первого удара стихии привело к обрушению многоэтажных домов. Эти здания находились в зоне стихийной застройки. После обрушений, кадры которых облетели все СМИ и соцсети, были организованы несколько проверок. Сергей Шнуров оказался самым стадионным артистом России. Как заявили представители концертных агентств, музыкант вместе с группой «Ленинград» объездил с концертами практически половину страны. Стадионные концерты Шнурова вышли далеко за пределы Москвы и Санкт-Петербурга. Другими фаворитами стадионного сезона весной и летом этого года были названы концерты Димы Билана, Егора Крида и группы «Руки вверх». Официальный доллар на сегодня 83.36, евро 96.73.
1: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: Спонсор выпуска ООО «Люксмебель». Салоны АСМ «Мебель». На завтра, суббота, 22 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали нам перемену облачности. Возможен дождь, ветер, при этом переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду. Предстоящей ночью до плюс 13, завтра днем 17-21 тепла.
1: Реклама. Тик-так. Время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета и главной мебельной сенсации года. В АСМ «Мебель» мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ «Мебель». Успейте забрать свой бесплатный диван, пока часы 12 бьют. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель.асм.ру.
5: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
6: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Реклама. Новый жилой район, городские легенды, квинтэссенция Екатеринбурга. Посвящение людям, прославившим наш город, их наследию и силе духа, умению сделать первый шаг и не сворачивать с пути. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Новый очереди кварталы Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
1: Жилой квартал Никольский.
2: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Jam FM.
7: Привет! Иосиф Пригожин мечтает о дуэте Валерии с рэпером Канье Уэстом. Продюсер позитивно воспринял идею создать дуэт певицы Валерии и зарубежного рэпера Канье Уэста. По словам Иосифа, такой фит был бы настоящим прорывом и получил бы огромное количество положительных откликов. Он считает, что его жена и рэпер вместе смогли бы исполнить такие хиты артистки, как «Маленький самолет», «Часики» или «Океаны». Именно эти треки, подчеркнул Пригожин, приобрели особую популярность в сети. Иосиф прокомментировал: «У Валерии много достойных песен, которые могли бы быть в репертуаре у любого артиста. Мне потенциально интересна коллаборация с Уэстом. Я был бы очень счастлив». Отмечу, что ранее стало известно, что уже этой осенью Канье Уэст даст сольный концерт в Санкт-Петербурге. А я бы такой дуэт с удовольствием послушала. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
6: Прогноз погоды на Jam FM.
8: Спонсор выпуска ООО «Интерлингва» и языковая академия «Талисман». На завтра, субботу, 22 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 13, завтра днем 17-21, выше нуля. Также завтра в Первоуральске, Брюском, Туринской Асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 20.
9: Реклама.
10: Ну, сын, чем порадуешь?
11: Двойка по-английскому.
10: Опять?
11: Она объясняет непонятно.
10: Угу, по-английски.
11: Ну, пап!
12: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе пятерки пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: Реклама. Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
1: ООО «Специализированный застройщик». Форум ЖК-доминанта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta-kb.ru.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Прогноз погоды на JamFM.
1: На завтра, суббота, 22 августа, синоптики. В Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 13, завтра днем 17-21, выше нуля. Также завтра в Реже, Краснотуринской Ревде, тоже переменная, возможен дождь до плюс 21.

0: Реклама.
1: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
2: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
3: И снова музыка прямо сейчас.
4: 102.5 Джим ФМ.

0: Алиса.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Свежие истории на Jam FM.
3: Привет! Бывший муж Бритни Спирс дал о ней редкий комментарий. Сэм Асгари спустя 3 года после развода с Бритни Спирс с уважением высказался о бывшей супруге, назвав ее принцессой поп-музыки. В интервью он поставил певицу в один ряд с Майклом Джексоном и Мадонной. Мужчина также признался, что по-настоящему проникся музыкой Спирс уже после знакомства с ней в 2016 году. Он прокомментировал: «Она создала шаблон, который никто после нее не смог повторить. Если ты принцесса поп-музыки, то все, что ты говоришь, становится культовым». Напомню, что пара познакомилась на съемках клипа. В 2021 году она объявила о помолвке, а в июне следующего года сыграла свадьбу. Спустя какое-то время Сэм стал инициатором развода, сославшись на непримиримые разногласия. Для самой Бритни этот развод стал болезненным моментом. А мы не теряем надежды, что бывшие все-таки могут сойтись. Тем более вот как хорошо они отзываются. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Прогноз погоды на JAM-FM.
1: На завтра субботу, 22 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали. Переменная облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 13, завтра днем 17-21, выше нуля. Также завтра в Первоуральске при Ускомом Туринской асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 20.

0: Реклама.
1: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
0: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угрен 106-784-754-56-55.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.
5: 102,5.

0: Реклама.
1: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-756-55.
3: Джем FM. 102.5.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Свежие истории на Джем FM.
6: Привет! Александра Трусова рассказала, как борется с джетлагом. Фигуристка вышла на связь в личном блоге. Спортсменка рассказала, что после возвращения из Китая столкнулась с неприятными последствиями смены часовых поясов. Впрочем, справиться с ними звезде фигурного катания помогает тренировка. Она прокомментировала: «Выйти на лед с утра пораньше, сразу по возвращении из поездки – лучший метод борьбы с джетлагом. По скриптум – 2 недели до первых стартов за 4 года». Напомню, что на днях Александра Трусова и Макар Игнатов отметили вторую годовщину свадьбы. В честь особенной даты спортсменка рассказала об отношениях с мужем. Саша дала понять, что у них с супругом схожие ценности. В то время как многие в сети говорят о том, что пара слишком молода и уже пророчит им развод. Отметьте, что джетлаг – это особое состояние дискомфорта, которое возникает из-за быстрого перемещения через несколько часовых поясов. Проще говоря, это сбой внутренних биологических ритмов организма, или же циркадных ритмов, когда они не успевают перестроиться под новое местное время. И, как мы видим, Саше помогают тренировки. А может быть, весьма рабочий лайфхак. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam. Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.
0: Jam.
2: Jam.
0: Jam FM.
2: Jam FM.
0: Jam.
3: Jam.
4: Эй,

0: Прогноз погоды на Jam FM.
1: На завтра суббота, 22 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали. Переменная облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 13, завтра днем 17-21, выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Солнечный.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворить.
1: Джем FM.
2: Твое хорошее настроение.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

еще только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: музыку. Мы любим Екатеринбург.
1: Джим-ФМ.
2: Пока-пока, котики, мои апармотики. Я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике. Надо подкрепиться, жука-жука пить.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя, ты небо, ты небо, ты небо. А я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя.

0: Jam FM.
1: Музыка и хорошее настроение.
0: На Jam FM.
1: На Jam FM.
2: Touch you right now.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.